0: года совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

Фантастический певец с фантастическим умением вкладывать чувства в голос. Так Дитер Болин из Modern Talking когда-то высказался про Криса Нормана, когда они вместе записывали эту самую историю. Если бы не она, сольная карьера Криса не была бы настолько успешной, как в итоге стала. Конечно, хорошо, когда все хорошо складывается. В столице 3 часа 19 минут. Совсем скоро о себе на Retro FM напомнят Игорь Иванов и Перчинки. Они же официально Spice Girls.

Льет или наоборот, льет и дует. Жители столицы синоптики предупреждают, что дожди в Москве будут идти почти две недели без остановки. Температура воздуха не поднимется выше 20 градусов. Привет нам из Питера, что ли, или это кипробник осени. Или с этим июлем все понятно, давайте уже август, называйте этот момент как катить. Ну а здесь на Ретро-ФМ далее, в любом случае, встречайте Modern Talking и Элегию. В столице 3 часа 36 минут.

любыми Целебина. Если будильник прозвучал, пора уже завязывать. Встаем, просыпаемся навстречу доброму бодрому утру. Как обычно, на буднях, на утреннем экспрессе Ретро-ФМ направляемся. Ну, точнее говоря, через 11 минут, ровно в 4, сразу после выступления команды Joy, сально отправимся в Гаттерс.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Good morning. Доброе утро всем. Лейтбэк с гимном беззаботному лету и радости жизни прямо сейчас на Retro FM. Ребят призывают отбросить грусть, наслаждаться теплом, солнцем и простой человеческой улыбкой. У кого как в столице в эти минуты и вообще так себе история с погодой, то всем нам улыбка. В любом случае, не грустим, конечно. Просыпаемся, встречаем утро на позитиве, с позитивом утреннего экспресса, с проверенными временем любимыми добрыми хитами, интересными фактами, событиями и астрологическими прогнозами. Все это точно будет и найдется для нас в эфире в ближайшие часы. Прослежу за этим. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем большие приветы и, повторюсь, доброго утра, которым уже сейчас давайте узнаем, что, кому и сколько насулили на эту среду звезды.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 8 июля, среда. По общим прогнозам, день принесет противоречие между стремлением действовать и необходимостью разобраться в том, что происходит. Главное помнить, что точность формулировок в общении ценнее скорости. Овны, для вас неожиданные повороты в любой сфере несут в себе больше информации, чем кажется на первый взгляд. Тельцы, ваша способность замечать что-то прекрасное в скрытых, неприметных процессах укажет, на что надо настроиться. Близнецам стоит дважды подумать, прежде чем говорить что-то важное близким. Раки, ваше внутреннее состояние будет мешать помнить, в каком направлении двигаться... будет меньше понимать, в каком направлении двигаться в профессиональном плане. Львы, проявляйте внимание к деталям. Простой, на первый взгляд, вопрос сегодня потребует от вас максимальной серьезности. Девы, чьи-то слова или резкие действия могут потревожить ваше спокойствие. У весов небольшое недоразумение не должно стать препятствием для теплых и приятных моментов в общении с близкими. Скорпионы, встряхнитесь. Простая тренировка разблокирует силы, о которых вы даже не подозревали. У стрельцов день благоприятен для движения вперед, если присутствует внутренняя уверенность. Козероги, проявите мудрость, чтобы понять суть конфликта с родственниками. Не зацикливайтесь на форме. Водолеям активность и решительность помогут разобраться в теме, которая долгое время казалась запутанной. А рыбы, помните, внешнее изобилие начинается с вашей внутренней гармонии и уверенности в себе. Такие звездные советы и установки на сегодня.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: только что Сиси Кейдж, образно говоря, еще не отошла от 6 июля, когда праздновался день поцелуев. Кружит и кружит ее голову. Есть что вспомнить, ее Summer Kisses. Всем летним поцелуем. Что ли, поцелуй. В столице 4 часа 20 минут. Это Ретро FM, это Утренний Экспресс. Скоро услышим Майкла Джексона и команду Браво. Они впереди.
1: Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: будущем будем вспоминать, что этот 2026 год подарил, устроил нам киновстречу с Майклом. Байопик о нем вписал себя в историю как самый кассовый биографический фильм. Переплюнуть Майкла кому-то в итоге далее будет сложновато. Мягко говоря, столица 4 часа 30 минут. Давайте посмотрим в ежедневнике, какие значимые и знаковые события выпали, случились и отмечаются 8 июля.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Сегодня у нас 8 июля 2026 года, среда. Сегодня день семьи, любви и верности. Впервые он, этот праздник, отмечался в 2008 году. Идея создания родилась у жителей города Муром. Муром, расположенного во Владимирской области. Именно в нем жители, святые супруги Петр и Февроня, которые считаются покровителями брака, а 8 июля является датой их памяти. Теперь в этот день в разных городах устраиваются праздничные мероприятия, концерты, ярмарки и выставки. Конечно, играется огромное количество свадеб. Всех нас с днем семьи, любви и верности. Так, день рождения сегодня отмечает актер театра и кино, народный артист России Константин Райкин. Широкую известность ему принесли роли в фильмах «Много шума из ничего», «Свой среди чужих», «Чужой среди своих», где все трюки, кстати, он выполнял сам без дублера. Зрительская любовь к нему пришла после главной роли в музыкальной ленте «Труффальдино» из Бергамо. Сейчас Константин Райкин руководитель Московского театра «Сатирикон». Основал высшую школу сценических искусств. В этот день, в 1709 году, состоялся решающий эпизод Великой Северной войны – Полтавская битва. Русская армия Петра I разбила шведскую армию короля Карла XII. Как итог, конец господства Швеции в Европе. А историки считают, именно под Полтавой был заложен прочный фундамент последующих побед русской армии. 8 июля в 1819 году по проекту архитектора Агюста Монферрана в Петербурге был заложен Исаакиевский собор. Строительство курировал сам император Николай I. Строительные работы продолжались 40 лет и были закончены в 1858 году. Сегодня Исаакиевский собор – это крупнейший православный храм Санкт-Петербурга. С 1928 года имеет статус музея. В этот день, в 1974 году, началось строительство Байкало-Амурской магистрали. Сегодня эта железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Длина основного пути составляет почти 4300 километров. Магистраль пересекает 11 крупных рек,

0: проходит более чем через 200 железнодорожных станций, более 60 городов и поселков. Сегодня в нашей стране отмечается День памяти, посвященный всем, кто участвовал в строительстве Байкало-Амурской магистрали. Ежедневник пока, до следующего часа. Прикроем.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Как известно, песен о любви с каждым годом меньше не становится. Согласно Билли Джоэла, настоящая любовь строится не только на страсти, но и на готовности открыться, рискнуть и довериться человеку, несмотря на прошлые разочарования. И лишь музыкально мы гостим в прошлом, а так движемся только вперед с песней на утреннем экспрессе. Ретро FM в столице 4 часа 36 минут. Скоро будет Лу Бега.

Это дождь и днем, и день за днем. Жители столицы синоптики предупреждают, что осадки в Москве будут идти почти две недели без остановки. Нам так долго, конечно, не нужно, но получите, распишите, как говорится. К тому же температура воздуха тоже не будет по-летнему впечатляющей. Она не поднимется выше 20 градусов. Не то чтобы осень наступила раньше времени, но что-то лето как-то хулиганит. Ладно, давайте отвлечемся от этих прогнозов. Хотя бы музыкальная история. Он Дэд Бич, Крисари. Скоро его услышим в утреннем экспрессе. На Ретро-ФМ в столице 4 часа 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: 5.00. Точное столичное. Начинаем второй час утреннего экспресса на сегодня.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: когда вдруг и неожиданно появляется больше свободного времени, чем обычно, как-то странно, тревожно, что ли, бывает. Наверное, нужно перепроверить все, убедиться, точно ли ничего не забыли сделать, потом, мало ли. Сейчас все вместе с утренним экспрессом на Ретро FM делаем все, чтобы утро было и стало добрым, бодрым, ну, хоть насколько-то. Ваши позитивные истории, сообщения, проверенные временем хиты, интересные события, факты, астрологические прогнозы, все внесет в это свой вклад, скажу так. Где оставлять свои позитивные сообщения, скоро расскажу. Прежде, зовут меня Дмитрий Майоров, дам высказаться звездам.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: По-другому говоря, озвучу гороскоп на сегодня. Сегодня у нас 8 июля, среда. По общим прогнозам, день принесет противоречие между стремлением действовать и необходимостью разобраться в том, что происходит. Главное помнить, что точность формулировок в общении ценнее скорости. Овны, для вас неожиданные повороты в любой сфере несут в себе больше информации, чем кажется на первый взгляд. Тельцы, ваша способность замечать что-то прекрасное в скрытых, неприметных процессах укажет, на что надо настроиться. Близнецам стоит дважды подумать, прежде чем говорить что-то важное близким. Раки, ваше внутреннее состояние будет мешать понимать, в каком направлении двигаться в профессиональном плане. Львы, проявляйте внимание к деталям. Простой, на первый взгляд, вопрос сегодня потребует от вас максимальной серьезности. Девы, чьи-то слова или резкие действия могут потревожить ваше спокойствие. У весов небольшое недоразумение не должно стать препятствием для теплых и приятных моментов в общении с близкими. Скорпионы, встряхнитесь. Простая тренировка разблокирует силы, о которых вы даже не подозревали. У стрельцов день благоприятен для движения вперед, если присутствует внутренняя уверенность. Козероги, проявите мудрость, чтобы понять суть конфликта с родственниками. Не зацикливайтесь на форме. Водолеям активность и решительность помогут разобраться в теме, которая долгое время казалась запутанной. А рыбы, помните, внешнее изобилие начинается с вашей внутренней гармонии и уверенности в себе. Всем доброго утра!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Хорошо, когда уже встали, проснулись. В столице 5 часов 19 минут, но сейчас в целом не самое подходящее время для того, чтобы как-то лишний раз зазеваться и упустить свою возможность во всеуслышание рассказать всем слушателям Ретро-ФМ про свои личные достижения, успехи, реализованные планы. Все, что хорошо получилось, вышло или только вот идет к этому, рассказывайте, не стесняйтесь. Рассказывайте свои позитивные истории в нашем канале в Максе Ретро-ФМ. В ближайшую минуту, даже секунды, там появится специальный пост, комментарий к нему и пишите. Все увижу и переадресую в эфир. Также для позитива можете использовать наш смс-портал 5533. В начале сообщения нужно поставить слово «Ретро-ФМ», в конце подписаться. Автору самого интересного, позитивного позитива, скажу и так традиционно, будет презент, будет тостер от «Ретро-ФМ». Пишите, удачи!
0: Всем добра! Позитив! Позитив! На «Ретро-ФМ»!

0: некоторым звездным именам, ну и фамилиям сегодня больше внимания, чем обычно, потому что отличились. Чем именно, нам сейчас подробно расскажет, подскажет ежедневник на Red FM. В столице 5 часов 30 минут.
1: Ежедневник на Red FM. Новый день, новые истории.
0: Сегодня среда, 8 июля 2026 года. В этот день, в 1938 году, родился Андрей Мягков. Андрей актер театра и кино, народный артист РСФСР. Всенародная любовь к нему пришла после выходов на экраны фильмов Эльдара Рязанова. «Ирония судьбы» или «С легким паром» и «Служебный роман». После были «Братья Карамазовы», «Гараж», «Гонки на вертикали», «Жестокий романс», «На Дерибасовской хорошая погода» или «На Брайтон-Бич опять идут дожди». Всего фильма фильмография актера более 40 ярких, ярчайших, запоминающихся ролей. В театре он стал незаменимым исполнителем чеховского репертуара. День рождения сегодня празднует кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, народный артист России Карен Шахназаров. Актер театра и кино, народный артист России Константин Райкин. Актер театра и кино, певец, народный артист России Дмитрий Певцов. Актриса театра и кино, народная артистка России Юлия Рудберг. Российская теннисистка и тренер, заслуженный мастер спорта Анастасия Мыскина. Американская актриса и режиссер, обладательница премии «Оскар» Анжелика Хьюстон. Американский актер, лауреат премии «Золотой глобус» Кевин Бейкон. Сегодня день зенитно-ракетных войск Вооруженных сил России. Именно 8 июля в 1960 году в составе Вооруженных сил СССР появился новый род войск. Сегодня они входят в системы противовоздушной и противоракетной обороны. Отечественные ЗРК известны и пользуются авторитетом и популярностью во всем мире. А их название известно практически каждому. С-300, 400, «Панцирь», «Бук», «Тор» и другие. Сегодня отмечают свой праздник люди, чья служба в буквальном смысле обеспечивает мирное небо над нашей страной. Поздравляем их от души. По народному календарю сегодня день Петра и Февронии. Этих святых почитают в народе как покровителей семейного очага, хранителей супружеской любви. По этому случаю, начиная с 2008 года, в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Поздравляем всех! Наши предки следили за приметами. С Петра и Февронии ждали еще 40 жарких дней. Также существовало поверье, что с этого дня русалки начинают водить хороводы, поэтому при купании нужно было быть осторожными, чтобы речная дева не утащила на дно. Именины сегодня отмечают Василий, Давид, Денис, Константин, Петр, Семен и Федор. Ежедневник будет и в следующем часе на Red FM. Не пропустите.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Red FM.

0: Нет слова, не эмоции. Периодически попадаются такие музыкальные истории на Retro FM. В историю же этого часа, этого утреннего экспресса, скоро впишется Stars on 45 и Владимир Кузьмин. Ожидаем их скорого появления в столице 5 часов 35 минут. Всем доброго утра.
1: Круиз Retro FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Retro FM. Следите за нашими новостями.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ваши позитивы пошли. Некоторые прям очень экстремальные, что ли. Как говорится, они выполнены профессионалами в домашних условиях. Не повторять. Марина сообщает, что ей 67 лет, и она экстремалка. Полетала на параплане, и это непередаваемое ощущение. Это был подарок на ее день рождения. Девчонок небо зовет. Подытожила Марина, удивила. Евгений из Москвы поздравляет свою любимку, девушку, которую зовут Карина. С днем семьи, любви и верности. Желает счастья, любви. Также на связи дождливый Владивосток делится тем, что наконец-то списал долги и теперь не должен. Осталось 3 года подождать. И полной свободной грудью дышать будет. Как говорится, чужие брать хорошо, а давать придется свои. Всем прекрасного позитивного настроения. Не унывайте никогда. Спасибо, Ретро ФМ. От Андрея всем доброго утра. Поздравляет с днем семьи, любви и верности всех. Особенно поздравляет столицу этого праздника, древний город Муром. Так, еще есть сообщение. От Вадима. Всем-всем-всем-всем здоровья, счастья, любви и верности. В день любви, семьи и верности себе желает того же самого у него, потому что сегодня день рождения. Вадим, с днем рождения. В столице 5 часов 49 минут. Спешите вы поделиться со всеми своим позитивом в эфире Ретро-ФМ. Делитесь своими эмоциями, настроениями, хорошими новостями. Для этого пишите в наш канал в Макси Ретро-ФМ. Там для этого есть специальный пост.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Всем салют. 6.00. Точное столичное. Второе точно обещанное ранее Владимир Кузьмин. Добрый молодцы, не только. Впереди.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: «Хочу, получу». Не все идет и движется по такому сюжету, развитию событий. Ну, по крайней мере, у героини этой истории Сиси Кейдж. Мы же с вами по всем канонам, по хорошо сложившейся и складывающейся традиции, уверенно, верно движемся навстречу доброму утру на утреннем экспрессе Ретро FM. Но, есть одно но, кому-то из вас повезет сегодня больше остальных, тому... Кто получит тостер за самое позитивное сообщение? Такие перспективы точно имеются. Сообщение оставляйте в нашем канале, в Макси. А так, конечно, проверенные временем хиты, все замечательные, отмечательные события, астрологические прогнозы — это без исключений достанется всем и каждому в этом часе. Прослежу за этим. Зовут меня Дмитрий Майоров. Сейчас все внимание к звездам.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 8 июля, среда. По общим прогнозам, день принесет противоречие между стремлением действовать и необходимостью разобраться в том, что происходит. Главное помнить, что точность формулировок в общении ценнее скорости. Овны, для вас неожиданные повороты в любой сфере несут в себе больше информации, чем кажется на первый взгляд. Тельцы, ваша способность замечать что-то прекрасное в скрытых, неприметных процессах укажет, что надо, на что надо настроиться. Близнецам стоит дважды подумать, прежде чем говорить что-то важное близким. Раки, ваше внутреннее состояние будет мешать понимать, в каком направлении двигаться в профессиональном плане. Львы, проявляйте внимание к деталям. Простой, на первый взгляд, вопрос сегодня потребует от вас максимальной серьезности. Девы, чьи-то слова или резкие действия могут потревожить ваше спокойствие. У весов небольшое недоразумение не должно стать препятствием для теплых и приятных моментов в общении с близкими. Скорпионы, встряхнитесь. Простая тренировка разблокирует силы, о которых вы даже не подозревали. У стрельцов день благоприятен для движения вперед, если присутствует внутренняя уверенность. Козероги, проявите мудрость, чтобы понять суть конфликта с родственниками, не зацикливаясь на форме. Водолеям активность и решительность помогут разобраться в теме, которая долгое время казалась запутанной. А рыбы, помните, внешнее изобилие начинается с вашей внутренней гармонии и уверенности в себе.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: У кого-то шоколадное настроение, у нас в целом позитивное. Давайте подружимся с вашими очередными позитивами. Татьяна сообщает, сегодня день очень хороший, просто замечательный, так как сегодня день рождения у ее любимой дочери. Ей 24 года исполнилось, зовут Валерия. Валерия, с днем рождения. Это еще, как говорится, не грустный праздник. Ксения из Севастополя желает всем доброго утра, докладывает, завтракает под любимые хиты. Всем позитивного настроения. У нее каждое утро начинается с того, что маленький беленький хвостик носит мячик с самого утра. Всем добра и позитива, всех семейных с праздником любви и верности. Они с мужем уже 16 лет в браке. Еще имеется фотка этого хвостатого носильщика. Как говорится, гля, какой милаш. Так, Алла поздравляет всех с сегодняшним прекрасным праздником. Любовь — это самое большое счастье. Пусть эти чувства останутся с вами на всю жизнь. Семья — это мир, любовь, понимание и поддержка. Вот уже 28 лет она счастлива в браке с замечательным мужем Сашей. Если бы еще не чемпионат мира по футболу, было бы просто прекрасно и замечательно. Любите и будьте любимыми. Так, и Анна из Иркутска поздравляет своих драгоценных родителей, семью Гришаевых, Сергея и Марину, с днем любви, семьи и верности. Верный способ быть услышанными, верный способ рассказать о своих успехах, достижениях, чтобы все мы вместе за вас порадовались, это, конечно, позитив на Ретро-ФМ. Свои позитивные сообщения оставляйте в нашем канале в Максе. Скоро все озвучу. В столице 6 часов 20 минут.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: уже как несколько минут для нас и с нами на Retro FM Bad Boys Blue. Заглянули, отметились, и что немаловажно, музыкально сопроводили нас до очередного выпуска ежедневника. Давайте заглянем в него, посмотрим, кто и чем сегодня отличился, кого и с чем можно поздравить. В столице 6 часов 30 минут.
1: Ежедневник на Retro FM. Интересные истории про этот день.
0: На календаре среда, 8 июля 2026 года. День рождения сегодня отмечает кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, народный артист России Карен Шахназаров. Он один из самых прославленных российских кинорежиссеров. Его фильмы пользуются неизменной популярностью. Это «Курьер», «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Анна Каренина» и другие знают каждый в нашей стране. С 98 года Карен Шахназаров – генеральный директор и председатель правления киноконцерта «Мосфильм». Киноконцерна «Мосфильм». Так, 8 июля в 1709 году состоялся решающий эпизод Великой Северной войны, Полтавская битва. Русская армия Петра I разбила шведскую армию короля Карла XII. Как итог, конец господства Швеции в Европе. А историки считают, именно под Полтавой был заложен прочный фундамент последующих побед русской армии. В этот день, в 1974 году, началось строительство Байкало-Амурской магистрали. Сегодня эта железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Длина основного пути составляет почти 4300 километров. Магистраль пересекает 11 крупных рек, проходит более чем через 200 железнодорожных станций, почти более 60 городов и поселков. Сегодня в нашей стране отмечается День БАМовца, посвященный всем, кто участвовал в строительстве Байкало-Амурской магистрали. Можно сказать, что это профессиональный праздник для всех строителей БАМ. Так, сегодня день семьи, любви и верности. Все уже в курсе, конечно. Впервые он отмечался в 2008 году, к слову, который был объявлен в России годом семьи. Идея создания праздника родилась у жителей города Муром, расположенного во Владимирской области. Именно в нем жили святые супруги Петр и Феврония, которые считаются покровителями брака, а 8 июля является датой их памяти. Теперь в этот день во всех городах по всей стране устраивают праздничные мероприятия. Концерты, ярмарки, выставки. Конечно, играется огромное количество свадеб. Всех нас с днем семьи, любви и верности. Еще сегодня отмечается Всемирный день разоблачений, День общения со Вселенной, День обнаруженных заначек, День наслаждайся юмором, отбрось драму, День фруктового льда и День шоколада с миндалем. Ну, последние два, в принципе, можно совместить с празднованием Дня семьи, любви и верности. Отмечаем.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Retro FM.

пишите, пишите. Не обязательно письмо. Позитивного сообщения будет вполне достаточно. 15 минут на то, чтобы успеть поделиться со всеми своими, со всеми нами, своими позитивными сообщениями, историями, достижениями. У вас еще есть наличие. Свои позитивные сообщения оставляйте в нашем канале Макси Ред ФМ. В столице 6 часов 36 минут. И Юрий Антонов, Альфавиль, как минимум, на подходе на Ред ФМ.

0: 10. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Финальные ваши позитивы на сегодня пошли от Айрата. Всем доброго утра. Всех поздравляет с таким замечательным праздником. У них двойной праздник. У его любимой сегодня день рождения. Они 30 лет вместе. Он ее очень любит. Любите, будьте любимы. Все будет прекрасно. Всем доброго утра из Новомосковска от Светланы. День отличный. Настроение джаз, говорит. Желает всем того же. От Елены из Кургана. Добрый июльский привет всем слушателям Ретро-ФМ. Сегодня день зенитно-ракетных войск. Она искренне поздравляет всех, кто имеет отношение к службе в этом грозном, мощном роде войск, в частности, зятя Николая. В свое время он отслужил 2 года в Германии. Это одна из важнейших и незабываемых частичек его жизни, молодой жизни, когда он был силен, здоров, крепок душой и телом. Не так давно поздравили зятя с 70-летием. Он по-прежнему в седле. Вот такие они, защитники нашей Родины. Мужественные, стойкие, надежные, отважные. Были, есть и будут всегда. Ура, ура, ура! Готовим, что еще? Одни ура уже персональные. Для Марины, которая сообщала, что в свои 67 лет, тоже немало, что она экстремалит, которая недавно полетала на параплане и как будто, вот что-то мне подсказывает, она прям втянулась, вошла во вкус. Чтобы ей было чем заняться дома, чтобы нахождение дома приходилось как-то по вкусу, не удручало, поэтому тостер презентую ей. Всем же вам спасибо за позитив, позитивное утро. Утренний экспресс на Ретро-ФМ вернется завтра, согласно расписанию. А сейчас ровно в 7, это через 10 минут, встречайте первую смену. А я побежал, все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: Эстафетную палочку принимает первая смена. Всем привет и бодрейшего утра. В столице 7.00. Вадим Ривман уже готов рассказать нам актуальные новости. Доброе утро, Вадим.
1: Обязательно расскажу. Всем доброе утро. Итак, ФИФА намерена изучить решение МОК об отмене рекомендаций по ограничениям в отношении российских спортсменов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Международной Федерации Футбола. Напомню, МОК восстановил статус Олимпийского комитета России и призвал международные федерации снять ограничения с наших атлетов. Напомню, ФИФА и УЕФА отстранили россиян еще в феврале 2022-го из-за ситуации на Украине. Ранее в июне ФИФА уже допустила юношескую сборную России до 15 лет. К чемпионату мира этого года он пройдет в октябре в Азербайджане. Работникам с детьми до 18 лет предложили дать право на сокращенную рабочую неделю не более 39 часов с сохранением полной зарплаты. Депутаты Госдумы предложили ввести дополнительные трудовые гарантии для родителей. Кроме того, работники, которые воспитывают двух и более несовершеннолетних детей, смогут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выход одной раз в 3 месяца. Американские военные завершили очередной раунд ударов по Ирану. Отмечается, что целью атаки было лишить Тегеран возможности нападать на торговые суда в Ормузском проливе. Как уточняется, нанесены удары по иранским системам ПВО, береговым радиолокационным станциям, противокорабельным ракетным комплексам, более чем 60 малым катерам корпуса стражей Исламской революции и другим объектам. Ранее Иран, напомню, атаковал 3 танкера в Ормузском проливе, которые шли под флагами Маршалловых островов, Саудовской Аравии и Либерии. Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Египта и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Матч завершился со счетом 3-2. Месси, забив 1 мяч, обновил свой же рекорд по голам на чемпионатах мира. Для него этот мяч стал 21-м. Также он установил рекорд по продолжительности голевой серии в плей-офф. Он отличился в 6-м матче подряд. Следующим соперником сборной Аргентины станет Швейцария, обыгравшая по пенальти Колумбию. В четвертьфинал также вышли сборные Марокко, Франции, Норвегии, Англии, Бельгии и Испании. Ну и последний. Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию во время встречи с турецким лидером и его супругой. Во время встречи с турецким лидером в Анкаре Эммануэль Макрон решил поприветствовать Эмина Эрдоган, поцеловав ей руку. Однако первая леди Турции не оценила порыв француза и не позволила завершить жест. В итоге президент Франции оказался в неловкой ситуации. Момент попал на видео, быстро разлетелся по соцсетям. Дело, вероятно, в том, что в мусульманской традиции подобный способ приветствия может быть расценен как излишняя фамильярность. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. А на Ретро FM начинается первая смена. С добрым утром!

0: 3 минуты 8, столица, доброе утро.
1: Доброе утро. Смотри, Саня сразу с аплодисментов начал. Что случилось?
0: Это что, Макрону или наоборот жене Эрдогана? Кому ты аплодируешь? Мне кажется, он вообще Баскова переслушал там про руки целовать, стану грустью в улыбке твоей.
1: Натуральный блондин.
0: Ну, а то у всех свои кумиры, да, в музыке. Да, у нас кумиры, которые проверены временем. Вот Modern Talking уже готов ворваться в эфир Retro FM. А еще совсем скоро устроим для вас нейрохит. Доброе утро!

0: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на среду, на 8 июля. День принесет противоречие между стремлением действовать и необходимостью разобраться в том, что происходит. Главное помнить, что точность формулировок в общении ценнее скорости.
2: Овны, неожиданный поворот в любой сфере несут в себе больше информации, чем кажется на первый взгляд.
1: Тельцы, ваша способность замечать что-то прекрасное в скрытых неприметных процессах укажет, на что надо настроиться.
2: Близнецы, сегодня стоит дважды подумать, прежде чем говорить что-то важное близким.
1: Раки, ваше внутреннее состояние будет мешать понимать, в каком направлении двигаться в профессиональном плане.
2: Львы, проявляйте внимание к деталям. Простой, на первый взгляд, вопрос сегодня потребует от вас максимальной серьезности.
1: Девы, чьи-то слова или резкие действия могут потревожить ваше спокойствие.
2: Весы, небольшое недоразумение не должно стать препятствием для теплых и приятных моментов в общении с близкими.
1: Скорпионы, встряхнитесь. Простая тренировка сегодня разблокирует силы, о которых вы даже не подозревали.
2: Стрельцы, день благоприятен для движения вперед, если присутствует внутренняя уверенность.
1: Козероги, проявите мудрость, чтобы понять суть конфликта с родственниками, не зацикливаясь на форме.
2: Водолей, сегодня активность и решительность помогут вам разобраться в теме, которая долгое время казалась запутанной.
1: Рыбы, помните, внешнее изобилие начинается с вашей внутренней гармонии и уверенности в себе.
2: 707. Давайте загадаем желание и проснемся в хорошем настроении.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, с праздником всех-всех-всех. Сегодня 8 июля, это День семьи, любви и верности в России. Столицей этого праздника является город Муром, куда съезжаются тысячи семейных пар для того, чтобы совершить очень важные...
2: Верность.
1: Ну, нет, загадать желание у памятника святым супругам. Да, знаешь, символом что является? Ромашка. Ну и вообще, говорят, в этот день принято долить полевые цветы. Где бы их еще вот так легко найти сразу, конечно.
2: Особенно сейчас в Москве, да, когда чуть ли не минус. Не, ну минуса нет, но...
1: Наверное, тут даже больше искать не в цветочных магазинах, а вот как мы с тобой говорили, вот у женщин-бабушек, которые иногда в переходах. И их выручишь, и приятно любимому человеку сделаешь. Да. Вот, сегодня мы, конечно, будем обсуждать семью и семейные традиции. Причем не только самые, ну, милые, действительно, которые помогают сплотиться, но и какие-то забавные, какие-то несуразные, может, какие-то необычные или редкие, которые не встречаются у других, вот, там, поругаться за футболом.
2: Слушай,
1: например,
2: вот у меня в семье, например, да, традиция, все болеют за одну команду, просто невозможно. Если, мне кажется, отец, если бы племянник назвал какие-то другие цвета, он такой: о, тебе же 6, и вот тебе кулек, в целом уходи. Вот, это еще с бабушек, ну, то есть это прям такая семейная традиция всегда была. Вот, а еще я подумала, что у нас семейная традиция, у меня родители считают, что они, ну, испанцы, они вообще не разговаривают, вот, ну, спокойно. А причем они, знаешь, не злые ссорятся, они просто: я тебе сказала, это ты сказал. Нын-нын. И я постоянно говорю, либо племянники, либо собачки, говорю: если вас держат в заложниках на даче, просто моргните. Ну как? Ну невозможно. Они вообще не умеют говорить на неповышенных тонах. Причем это всегда с каким-то приколом, а так как они уже 49 лет вместе, наверное, это вот та история, которая их держит, знаете, на таком...
1: Ну, конечно, клей у всех свой. Да-да-да. Говорят, еще вот 85% пар наших отечественных говорят: чувство юмора. Это вот самый главный клей в семье. Да,
2: есть?
1: Ну, потому что без него, наверное, вот такие моменты может разговор перерасти в скандал. Вот. А если юмор будет, то вовремя можно это переключил, и все хорошо. И 49 лет полного счастья.
2: Да, юмор у них вообще бесконечный.
1: Вот. Ребят, сегодня мы еще хотим голосование запустить. У нас будет игра «Особое мнение» попозже. Так вот, какие традиции чаще всего объединяют вашу семью? Будет 4 варианта ответа: путешествие, праздники, застолья, да, просмотр кино, ТВ или перевод денег. Вот. Что объединяет больше всего близких, вашу семью? Об этом можно будет подумать и проголосовать буквально через пару минут в наших социальных сетях. Будем ждать ваши сообщения, обязательно их разберем попозже.

0: 7:18. Ну что, как ваша среда, ребятки? Проснулись, взбодрились все?
1: Мы сегодня говорим про день семьи, любви и верности. Мне попалась новость, и вот видно, что я еще не ходила в ЗАГС, потому что сначала я такая: это что такое? А потом такая: а, это что такое? Звучит она так: в России хотят ввести символическую плату за регистрацию брака. Я такая: что-то они ввести хотят? А потом читаю: оказывается, сейчас за государственную регистрацию заключения брака, значит, необходимо заплатить 350 рублей. Угу. Вот, а депутаты Госдумы такие: слушайте, давайте снизим до рубля. Ну, чтобы какой-то был жест в поддержку института семьи, как раз приуроченное ко дню семьи, любви и верности.
0: Ну, тогда нужен какой-то ритуал. Это же рубль как монетка. То есть ее куда-то бросать надо, как вот замочки там, да, на мосту закрепляют.
1: А потом,
0: союз.
1: Типа, орел-решка, а все-таки женимся или нет?
0: Ну, как бы, да, всегда есть шанс как бы убежать, если вдруг, ну, в последний момент
1: надумал. Хорошая инициатива, Александр. И депутат вы неплохой.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер восточный.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Можно новости послушать. Да что, классная идея. Вадим Ривман с нами.
1: Да, расскажу тогда обязательно. Доброе утро. Итак, Госдума приняла закон, который должен сделать условия банковских услуг более понятными для клиентов. Речь идет прежде всего о потребительских кредитах и денежных переводах. Банк России сможет устанавливать, какую именно информацию финансовые организации обязаны размещать в офисах и на своих сайтах, в какие сроки и в каком виде. Предполагается, что сведения о займах, комиссиях и правилах переводов должны быть доступны людям еще до оформления услуги. Это поможет клиентам заранее понимать условия и сравнивать предложения. Документ уже прошел второе и третье чтение в Госдуме. Теперь его должны рассмотреть Совет Федерации и президент. Полиция предупреждает о росте числа афер от имени сотрудников Центробанка. Если так называемый специалист ЦБ России просит вас забрать посылку и задекларировать чужие деньги, это мошенники, а вы соучастник преступления, говорится в публикации. Для совершения преступления аферисты вербуют курьеров под видом сотрудников спецслужб, правоохранительных органов и финансовых учреждений. В МВД России напомнили, что госслужащие никогда не предлагают внештатную работу россиянам, а также не просят помочь в проведении тайных операций. В некоторых северных регионах России может выпасть снег. Такое заявление сделала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Синоптик отметила, что мокрый снег возможен в Норильске, Ямало-Ненецком автономном округе и Эвенкии, а также на Таймыре и северо-западе Якутии. Кроме того, подчеркнула Макарова, похолодание возможно и в Сибири. Спрос россиян на отдых на Занзибаре заметно вырос после запуска прямого авиасообщения с Танзанией. Первый рейс из Москвы в Дар-эс-Салам, напомню, выполнили 2 июля, и по данным Ассоциации туроператоров, продажи туров по направлению увеличились у ряда компаний. Стоимость тура на двоих с прямым перелетом в июле начинается примерно от 190 тысяч рублей. По оценкам участников рынка, интерес к направлению может продолжить расти в случае введения безвизового режима. Сегодня отмечается День Петра и Февронии. Православная церковь в этот день чтит память святых благоверных, князя Петра и княгини Февронии. В народе этот день стал праздником семейных пар. Собирались всей семьей, устраивали вечерние застолья с постными блюдами, так как в это время проходил Петровский пост. Главным символом праздника считалась ромашка, поэтому влюбленные дарили ее друг другу. Парни вставляли ромашку в петлицу рубахи, а женщины украшали ею косу. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: У караоке?
1: Конечно же, потому что у нас же впереди нейрохит, а там же искусственный интеллект взял и поменял вообще музыку.
0: Как будто думать, что мы не справимся?
1: Конечно же. А как будто думать, что мы не отдадим эти беспроводные наушники?
0: Это искусственно-интеллектуальная выскочка.
1: Давайте, звоните, сразимся, покажем ему. 23-24-88-3, код Москвы, 495.

0: Итак, это нейрохит на Retro.fm. Напоминаю правила. Мы попросили умную нейросеть создать новую песню на базе известного хита. И есть две подсказки. Мы их послушаем. Чем быстрее Елена из Барнаула угадает, тем круче приз получить. Либо беспроводные наушники, либо музыкальный онлайн-сервис на целый год. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Здрасте, Рита.
2: Довольна, Елена.
0: Хочется сказать, ну, здрасте, здрасте. Расскажите, как там среда в Барнауле? А ну-ка, ну-ка.
2: Как будто только с вечеринки пришли с какой-то.
1: Как есть. Месяц очень жарко, тепло.
0: Настроение... Настроения не ложились. Ну, хорошо. Лен, вот с этим настроением врывайтесь в музыкальную игру. Я надеюсь, что вы не только назовете правильно исполнителя, но еще и исполните.
1: Это
2: наоборот, да. По настроению Лена как будто прям попала в тот трек, который сейчас
0: я, конечно, караоке люблю, но я не так-то пою, а так-то наливаю подругам, да, и веселюсь за компанию. Ладно, Лен, нам нравится ваше настроение. Давайте послушаем первую подсказку. Сосредоточьтесь. Песня очень известная. Поехали.

0: Ну что там, у кого мысли
1: даже
0: улетали?
1: Даже рядом. Не стояла, что называется.
2: Да не-не-не, подождите, очень... вам так кажется.
1: Ну, слова совершенно неизвестные.
0: Как... Совершенно? Вот у кого мысли там куда-то улетали, то ли убегали,
1: мои
0: то ли ускакали?
1: Мои мысли, мои скакуны.
2: А поет кто?
1: Газманов.
0: Ну ладно, как ну, версию давайте
2: примем,
0: рассмотрим, конечно. Но
2: вторую.
0: У нас есть припев.
2: Я считаю так, за небольшую подсказку, ваше вот это вот, что нет-нет-нет, петь я не буду, должно...
0: Лена!
1: Мои мысли, мои скакуны.
0: Эй! Лен, великолепно, ну просто умничка. Поздравляем, и вы получаете беспроводные наушники с первой подсказки.
1: Ура!
0: Вот не зря вы до нас дозвонились. Да, прям все совпало. Лен, оставайтесь на связи, послушайте с нами оригинал в исполнении Олега Газманова. Ну и послушайте, как быстро и легко до вас доберутся беспроводные наушники.

0: Свои мысли, своих скакунов присылайте во все соцсети. Мы видим, что они уже летят и скачут для того, чтобы мы их почитали, озвучили. Мы сегодня обсуждаем семью и семейные традиции. Но не самые вот такие, знаете, те типичные милые, которые объединяют каждый день нас. А вот еще какие-то необычные, странненькие, вот неадекватные
1: даже.
0: Потому
1: что сейчас все очень милые сообщения. Это, конечно, здорово. Мы понимаем, что это классный праздник. Ну давайте, ну прикольчик какой-то, который есть только у вашей семьи. Вот это будет интересно.
0: И все это разберем буквально через 5 минут на Retro FM. Не пропустите.
2: Реклама. Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Жак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь Т.
10: И в этом весь Ты.
12: Подробнее на tbank.ru.
13: А
12: у Т-банк 0+.
13: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
14: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
15: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
16: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
17: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
18: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
19: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.

0: Между тем.
1: А между тем, с праздником, ребята. С днем семьи, любви и верности. Сегодня семейные традиции. Обсуждаем самые необычные, интересные, которые есть у вас. Вот Галина пишет, классная история. В нашей многодетной семье, между прочим, 10 взрослых детей.
2: Вау, есть тусовка.
1: Где аплодисменты? Что сидим? Александр, есть нерушимая традиция. Каждое воскресенье собираемся и устраиваем конкурс забывчивости. Выясняем, кто на этой неделе так закрутился, что забыл позвонить маме. Пам-пам-пам. Классно. И каждый раз находится новичок, он будто приз какой-то разыгрываем. С него штраф, накрывает поляну. Ну, или выезд куда-нибудь на природу, в кино. Это так по-семейному. Даже внуки с нами. Галина, круто.
2: Очень
1: и за историю
2: круто.
1: Спасибо.
2: Вообще,
1: мне кажется, как идея для остальных, да, почему нет?
2: Так, Елена нам пишет, доброго времени суток. А что это я сразу про
1: ну,
2: утро,
1: да? Как?
2: Моя семья тоже многодетная. Я создала с супругом многодетную семью. 3 сына. А традиция жить дружно, помогать родным и близким.
1: Угу. Сергей пишет, доброе
2: классно,
1: утро.
2: Классно, что у нас многодетные сразу же.
1: Да-да-да, пошли в настоящий бой. Где бы мы ни были, Сергей пишет, что бы мы ни пили, ели, говорим с Новым годом, с новым чаем, с новым мясом и так далее. Утром по лестнице спускаемся, целуемся с разных ступенек и желаем удачного трудодня. Вечером карты, 9 конов подкидного на утреннее мытье посуды и завтрак. Вот, ну честно. И многое, что снаружи замысловато в общении, но создает хорошее настроение в семье. Да, мы тоже на камень-ножницы бумага с женой иногда играем, когда слишком устал, но сыну все-таки надо помочь. Вот.
2: Помочь.
1: Когда играем, да, всегда
2: помыть.
1: Идет помогать жена. Сын думает, что жена побеждает и идет помогать. Ну что, ребят, ждем ваших новых сообщений.
2: Пишите,
1: обязательно.
2: Вот такие смешные, классные, потому что, ну, очень много, конечно, хороших сообщений. Мы не против, это все очень важно. Но приколы какие-то вот с этой многодетной семьей. Ну, великолепно же такое послушать.
1: Да, и разберем буквально через несколько минут на Retro FM.

0: 8 в столице, ребят. Это если у кого часов пока нет. Ну ничего, их можно у нас в игре получить на Retro FM. А еще у нас в первой смене выдают свежие новости. И делает это Вадим Ривман.
1: Да, раздаю с удовольствием. Доброе утро. Итак, Госдума сразу во втором и третьем чтениях утвердила закон, который обязывает банки раскрывать клиентам условия предоставления услуг. Кредитные организации будут обязаны информировать клиентов об условиях предоставления сервисов. В частности, это касается условий совершения операций через СБП, а также правил выдачи, использования и приема электронных средств платежа. Банкам предстоит размещать такие сведения непосредственно в местах обслуживания клиентов и на своих официальных интернет-ресурсах. Закон начнет действовать с 1 сентября следующего года. Мощный пепловый выброс произошел на вулкане Шевелуч. Столб пепла поднимался на 7000 метров над уровнем моря. По данным ученых, извержение вулкана продолжается. Исполину присвоен оранжевый код угрозы для авиации. Действующая активность может представлять опасность для воздушных судов. Напомню, Шевелуч – один из самых активных вулканов Камчатки. В Общественной палате предложили изменить правила пересдачи ЕГЭ. Замсекретаря палаты Владислав Гриб считает, что при поступлении в ВУЗ выпускникам нужно засчитывать лучшие результаты с двух попыток. Пересдать один из экзаменов в этом году, напомню, можно сегодня или завтра. Сейчас прежний результат по выбранному предмету после пересдачи аннулируется. По мнению общественников, такой порядок создает для школьников дополнительное психологическое напряжение и далеко не всегда позволяет улучшить итог. Балл. Молодожены в России отказываются от пышных свадеб в пользу квартир. В этом году минимальная стоимость организации свадебного торжества с банкетом, ведущим и фотографом стартует от 2 миллионов рублей. Эта сумма эквивалентна первоначальному взносу по ипотеке за квартиру в новостройке. Тренд не означает полного отказа от свадеб. Формат празднования трансформируется в сторону камерных мероприятий в кругу близких. Некоторые пары ограничиваются только регистрацией брака. Ну и последнее. У Манула Тимофея появились сразу 3 претендентки на лапу и сердце. А об этом сообщила гендиректор московского зоопарка Светлана Акулова. Она добавила, что гарантии на создание пары нет. Необходимо вначале проверить генетику, выяснить, готовы ли они составить пару Тимофею. Однако даже после этого нет гарантии, что Тимофей и данная леди будут счастливы, отметила Акулова. Гендиректор столичного зоосада уточнила, что после того, как Тимофею подберут пару, Манулов изолируют, и посетители зоопарка смогут наблюдать за дикими котами по видеосвязи. Еще курсы валют: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. А с вами остается первая смена на Retro FM. Всем отличного дня.
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Retro FM.
0: Сегодня мы на Retro FM обсуждаем День семьи, любви и верности. В России делимся семейными традициями и еще выясним, какие традиции чаще всего объединяют вашу семью. Есть голосование в нашем канале. Вот что объединяет? Путешествия, праздники, просмотр кино или, может быть, перевод денег? Обязательно оставьте свое мнение, а мы затем устроим для вас уже свое особое мнение и разыграем умную колонку. Все это в ближайшее время.
3: Поехали!

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Давайте спланируем этот классный день правильно. Среда, 8 июля. День принесет противоречие между стремлением действовать и необходимостью разобраться в том, что происходит. Главное помнить, что точность формулировок в общении ценнее скорости.
2: Овны, неожиданные повороты в любой сфере несут в себе больше информации, чем кажется на первый взгляд.
1: Тельцы, ваша способность замечать что-то прекрасное в скрытых неприметных процессах укажет, на что надо настроиться.
2: Близнецы, сегодня стоит дважды подумать, прежде чем говорить что-то важное близким.
1: Раки, ваше внутреннее состояние будет мешать понимать, в каком направлении двигаться в профессиональном плане.
2: Львы, проявляйте внимание к деталям. Простой на первый взгляд вопрос сегодня потребует от вас максимальной серьезности.
1: Девы, чьи-то слова или резкие действия могут потревожить ваше спокойствие.
2: Весы, небольшое недоразумение не должно стать препятствием для теплых и приятных моментов в общении с близкими.
1: Скорпионы, встряхнитесь. Простая тренировка сегодня разблокирует силы, о которых вы даже не подозревали.
2: Стрельцы, день благоприятен для движения вперед, если присутствует внутренняя уверенность.
1: Козероги, проявите мудрость, чтобы понять суть конфликта с родственниками. Не зацикливаясь на форме.
2: Водолей, сегодня активность и решительность помогут вам разобраться в теме, которая долгое время казалась запутанной.
1: Рыбы, помните, внешнее изобилие начинается с вашей внутренней гармонии и уверенности в себе.
2: Ребят, у нас опять 8.08. Давайте загадаем желание, оно точно сбудется.

0: Итак, 8.13, точное московское. Сейчас интересное наблюдение, которое поможет вам отвлечься от работы, стресса и вот этих всех страшных слов.
1: Ну, давай, попробуем.
0: Я только пока не определился, что из этого более важно. Двухнедельный отдых или тщательное планирование досуга. Потому что и то помогает забывать о рабочих задачах. В общем, рассказываю. Надо полностью переключиться на новую роль, говорят психологи. Mm-hmm. Это происходит только на 7-й день. То есть первые 6 дней в пустоту.
1: Ага.
0: Вот, можно даже не стараться, кайф начинается с 7-го. Человеку удается уже расслабиться, ну, понять, что хорошо и без работы, в принципе, чего
1: супер,
0: он раньше не понимал.
1: Честно, да?
0: Вот, поэтому не стоит разбивать отпуск и брать менее 14 дней. Это эксперты советуют. Вот, еще эксперт советует заранее четко спланировать отдых. Вот, отменить даты поездок, отметить даты поездок.
1: Отменить даты поездок.
0: Да, встречи с друзьями и других важных дел. Ведь переключение на рабочие задачи, они часто связаны еще и с непониманием того, вот, чем можно занять свободное время. Поэтому приезжать из путешествия в последние сутки перед рабочей неделей не стоит. Лучше пару дней на восстановление, на разбор чемоданов, на подготовку вещей. Ты уже планируешь? Я слышал, Вадим Ривман там уже выбирает маршруты.
1: Я
0: если
1: уже
0: даже этот ответственный человек,
1: понимаешь?
0: Бесконечно влюбленный в свою работу на Ретро-ФМ, планирует.
1: Так ты посмотри, я работаю, получается, на двух работах. Я и себе планирую, и Вадику даются. Хотите? Ну, я потом всем буду говорить, ух, уработалась.
0: Риткачат, так сказать.

0: Вот она, настоящая классика, которую мы никогда не забудем. И с удовольствием послушаем еще раз на Retro FM «Мадонна» и начало ее пути. Like a Prayer только что.
1: Ты только что говорил про отпуск, что его нужно планировать. Вот я с этим отпуском, знаешь, что, знаешь ты, конечно, что я наделала? А оказывается, исследователи подтвердили, что жара заставляет людей покупать ненужные вещи. Спасибо вам, исследователи. Говорят, при температуре выше плюс 28 с количеством импульсивных покупок в интернете и магазине растут они на 30%. Я не знаю.
0: Это все мафия маркетплейсов.
1: Конечно.
0: Они договариваются с вот этими центрами прогноза погоды, что-то подкручивают. Тучки разгоняют. Нам нужно 28,5. Нам нужно 29, и все,
1: да,
0: и конец.
1: Жара снижает самоконтроль, усиливает желание получить мгновенное удовольствие. Мозг в жару ищет быстрый дофаминовый укол. Единственный вопрос к моему организму. Мой хороший, ты реально считаешь, что 20 градусов это жара? Ты чё, не можешь остановиться? Ну, в Москве 20.
2: Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях RetroFM. Следите за нашими новостями. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер восточный.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Как отлично провести выходные?
6: Конечно, в «Алания Синема».
4: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
6: Уютные кинозалы, невероятный звук
4: и великолепная картинка.
6: Ежедневно с 10 утра.
4: «Алания Молл».
6: Московское шоссе, 3К.
7: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.

0: Это Retro FM, где звучат хиты, проверенные временем, но они не просто качественные. Каждый из них возвращает нас в какое-то счастливое воспоминание прошлого и делает нас снова радостными, снова молодыми, а иногда снова круизными, как, например, только что Ингрид, а, сделала.
1: Конечно же, получается, что это воспоминание, которое меня вернуло как бы и в прошлое, но и в будущее. Такое возможно, потому что мы уже были на Астория Гранде, на круизе Retro FM, и очень скоро отправимся туда еще раз.
0: Насчет скоро уточним. 18-28 июля. В эти дни мы будем на связи. Мы будем сообщать и в аудиоформате, и в видеоформате.

профессиональные работы по ремонту жилых помещений, домов и других построек, оказываемые специализированными организациями или же ИП по договору подряда. По мнению авторов, принятие проекта позволит тысячам российских семей воспользоваться средствами материнского капитала для реального улучшения условий жизни своих детей в тех случаях, когда приобретение нового жилья не требуется или невозможно, а улучшить ситуацию можно за счет ремонта имеющегося жилья. В Госдуме предложили раскрывать гонорары артистов, выступающих за счет бюджета. Обращение с таким предложением направлено главе Минфина Антону Силуанову. Депутаты предлагают обязать госорганы, местные администрации и бюджетные учреждения, которые организуют концерты, публиковать на своих сайтах понятную карточку расходов на выступление артиста. По их словам, в ней необходимо указывать название мероприятия, дату, место, заказчика, источник денег, имя артиста или коллектива, общую стоимость контракта и гонорар исполнителя. Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Последним четвертьфиналистом стала сборная Швейцарии, которая в серии пенальти обыграла Колумбию. Следующим соперником швейцарцев будет команда Аргентины, ранее обыгравшая Египет. Также на этой стадии между собой сыграют сборные Франции и Марокко, Испании и Бельгии, Англии и Норвегии. Матчи пройдут с 9 по 12 июля по московскому времени. Чемпионат мира по футболу проходит одновременно, напомню, в трех странах: США, Мексике и Канаде. Турнир начался 11 июня и завершится 19 июля. Московский зоопарк обсуждает с Китаем возможность оставить панду Катюшу. По международным соглашениям все бамбуковые медведи принадлежат КНР. Об этом напомнила гендиректор учреждения Светлана Акулова. По ее словам, подобного прецедента раньше не было, но российская сторона рассчитывает продолжить переговоры. Для Катюши в зоопарке сейчас строят новый большой вольер с отдельной кормокухней, помещениями для отдыха и летними площадками. Он рассчитан не только на одну панду, но и на возможную пару и потомство. И еще курсы валют: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. А далее первая смена на Ретро FM. С добрым утром!

На столичных 8.35 первая смена всех поздравляет с праздником. С днем семьи, любви и верности. Мы сегодня обсуждаем семейные традиции. Выясним, а что же чаще всего объединяет.

0: объединяет вашу семью, вас с близкими. И в игре «Особое мнение» через 5 минут мы дадим очень четкий ответ.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Мы дадим не только четкий ответ, мы еще и подарок дадим. Ну, если вы, конечно, угадаете этот ответ. Умная колонка, друзья, звоните.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
6: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
7: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон» – домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени – только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
8: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 200 000 рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: особое мнение.
1: И на связи человек из города, в котором мы скоро окажемся, в котором начнется наше путешествие мечты. Сочи на связи. Наталья, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе солнечное утро. Наташа, скажите, а какие у вас семейные традиции есть?
2: Ой, мы каждый праздник всегда идем в храм, потом идем в ресторан. Всегда на этот день, поэтому...
1: Молодцы.
2: У нас вот такие традиции.
1: Класс. Но, знаете, всех семейных традиций уместить в наш опрос было невозможно. Мы дали 4 варианта ответа для людей. Какие традиции чаще всего объединяют вашу семью? Путешествия, праздники, просмотр кино, ну или перевод денег. Сегодня задача со звездочкой. Нужно угадать самый непопулярный ответ. Меньше всего процентов какой из этих ответов набрал. Я вам повторю, и вы выберете, Наташ. Путешествия,
2: да.
1: Праздники, просмотр кино или перевод денег. Как думаете, вот меньше всего 7% набрал этот ответ?
3: Можем пойти от большего к меньшему, чтобы вам было, например, так комфортней.
2: Так, ну я думаю, что, наверное, самое, которое набрало количество, это, наверное, путешествие.
1: Больше всего думаете, да? А на втором месте что тогда думаете?
2: Ну, просмотр кино.
1: Просмотр кино. Давайте я так скажу. Ни первый, ни второй вариант не является правильным. Поэтому эту систему от большего к меньшему мы отменяем. Сейчас я просто еще раз попрошу выбрать вас самый непопулярный ответ. И там будь что будет. Итак, меньше всего процентов набрали путешествия, набрали праздники, просмотр кино или перевод денег. Выбирайте.
2: Меньше всего.
1: Да. Пусть будет...
2: Ой, что же это такое? А можно еще раз вопрос?
1: Ну, объединяют всю вашу семью. Что?
3: Какие традиции?
1: Да.
3: Меньше всего объединяют семью.
1: Да, путешествия, праздники, просмотр кино или перевод денег. Пора выбирать, Наташа.
2: Ой, ну давайте перевод денег.
1: Давайте, принято. Итак, 66% набрали праздники. Чаще всего собирают семью, может быть, за семейным столом или вот походы, как вы сказали, да, в храм. У кого какие традиции? Дальше.
3: Далее, путешествия 18%. Не все готовы выдержать свою семью в путешествии, и я их понимаю.
1: И дальше была битва между кино и деньгами. 7,8%. 8% набирают деньги.
3: А что такого-то? Нормально. Перевели деньги.
1: Современно, я бы сказал.
3: И как будто рядом.
2: Конечно.
1: А вот просмотр кино всего 7%. Не будет ни кино, ничего. Да только телевидение, как говорил герой фильма. Ну что, сегодня мы не угадали, получается, да?
3: Получается, что так. Ну, так бывает тоже.
1: Ну, мы много ответов перебрали, конечно. Там уже можно было утонуть в версиях. Поэтому, Наташ, мы будем снова вас ждать. Да, мы всегда рады гостям из Сочи. Городу большущий привет. Скоро увидимся. Ну, а сейчас нас ждет свидание с Бакарой.

0: R&B все умеем. А еще умеем в обратный отчет играть, еще устраиваем летнюю премию для слушателей Retro FM.
1: Да, мы там, знаете, разыграем до 25 тысяч рублей. Это будет очень скоро, поэтому вы сразу на всякий случай разбудите свою половинку. Или напишите «Привет, спишь?» И, может быть, вы ее найдете, и наконец-таки все закрутится.
0: А вот еще...
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08. 2015.
7: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцизы с 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2. О, как раз еще из самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
9: Любимой музыки много не бывает.
10: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
9: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
10: 12+.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день семьи, любви и верности. Поздравляем всех с праздником и обсуждаем семейные традиции. Есть сообщения, например, в группе Ройсмена ВКонтакте.
2: И в Максе тоже есть у меня.
1: Макс, подожди. Давай. Обычно говорю я дома, но скажу и сейчас. Галина пишет. У нас в семье есть священная традиция. В день рождения именинника торжественно окунают лицом в торт. Говорят, это для сладкой жизни. На деле это для сладких фото, где у всех на лицах восторг, а у именинника только крем в бровях. Зато потом на вопрос, как отметил, можно честно отвечать, я его пробовал всеми частями лица.
2: Прикольно. Владимир пишет, была у меня коллега, который муж всегда клал разные неожиданные предметы в сумку. Регулярные проверки перед выходом не помогали. Она все время что-нибудь приносила на работу, и мы даже устраивали тотализаторы, пытались угадать, что будет на этот раз. Хорош была традиция, всех развлекал и поднимал в коллективе настроение. Главное, чтобы потом полиция такая, да что это у вас в сумке? Это муж положил.
1: Надо просто полицию тоже семейным праздником поздравить. Радик пишет, а традиция у нас в семье такая. Каждый год 3 сентября.
2: 3 сентября.
1: Свадьбы. Едем на озеро Тургаяк и купаемся. Снег, дождь, все не помеха. Поначалу я один, сейчас с сыном, а жена с дочкой руки-ноги мочит. Радик, поздравляем вас с днем семьи, всем родным привет. Да. Доброе утро, поздравляю с праздником. Айрат, и что ж, жене сегодня изменять нельзя. Ой, Айрат, а все остальные 364 дня прям официально разрешалось.
2: Можно, что ли?
1: Прям вот, да, подпись стояла, печать, пожалуйста, заберите, да, вот документ.
2: Так, Люр нам пишет. Доброе утро, всех семейным праздником. Привет, Смолмыжик, Кировская область. Мы с дедом 43 года вместе. При встрече с детьми, внуками, варю суп моей фирменной домашней лапшой. Нравится особенно внукам, едят с добавкой. У нас их 5. Милана, Самина, Марк, Амина и Оскарик. Мы с дедом. Мне тоже нравится. У меня мои тоже так называют. Дед, что
1: хорошо,
2: там?
1: У нас сейчас сообщение от самых внимательных слушателей, которые внимательнее всего слушают Вадима Ривмана и его новости.
2: Давай.
1: Я так понимаю, пишет Сергей, самая счастливая семья уманула Тимофея.
2: Есть такое?
1: Сразу 3 жены ему подогнали, значит. Хорошо, наверное, там Тимофею, пишет Сергей, который не указывает, сколько у него жен.
2: Да, а потом их еще и рассадят по разным вольерам, чтобы не доставали.
1: Ну, а сейчас в день семьи, любви и верности Ирина Аллегрова на Ретро-ФМ.

0: пятница, уже 9. Классным настроением, супер хитами и подарками делимся в прямом эфире. Это первая смена на Ретро FM. Что и где произошло к 9 утра, расскажет Вадим Ривмандов. Да.
1: Обязательно это сделаю. Доброе утро. Итак, ФИФА намерена изучить решение МОК об отмене рекомендаций по ограничениям в отношении российских спортсменов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Международной Федерации Футбола. Напомню, МОК восстановил статус Олимпийского комитета нашей страны и призвал Международные Федерации снять ограничения с российских атлетов. ФИФА и УЕФА отстранили россиян еще в феврале 2022 из-за ситуации на Украине. Ранее в июне ФИФА уже допустила юношескую сборную России до 15 лет. К чемпионату мира этого года он пройдет в октябре в Азербайджане. Полиция предупредила о росте числа афер от имени сотрудников Центробанка. Если так называемый специалист ЦБ России просит вас забрать посылку и задекларировать чужие деньги, это мошенники, а вы соучастник преступления, об этом говорится в публикации. Для совершения преступления аферисты вербуют курьеров под видом сотрудников спецслужб, правоохранительных органов, финансовых учреждений. В МВД России напомнили, что госслужащие никогда не предлагают внештатную работу россиянам, а также не просят помочь в проведении тайных операций. Работникам с детьми до 18 лет предложили дать право на сокращенную рабочую неделю не более 39 часов с сохранением полной зарплаты. Депутаты Госдумы предложили ввести дополнительные трудовые гарантии для родителей. Кроме того, работники, которые воспитывают двух и более несовершеннолетних детей, смогут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной раз в 3 месяца. Рособорнадзор назвал самый популярный предмет для пересдачи ЕГЭ. На пересдачу единого госэкзамена сегодня и завтра по обществознанию подали заявление около 33 тысяч выпускников. Предмет стал таким образом самым востребованным для пересдачи. Вторым по популярности стал русский язык. На него подали около 24 тысяч заявлений. Третье место заняла информатика. На пересдачу подали свыше 23 тысяч заявок. Цены на кофе и какао в мире могут вырасти из-за усиления климатического явления Эль-Ниньо. А об этом пишут сегодня РИА Новости со ссылкой на экспертов. По их словам, если засушливые условия сохранятся в течение длительного времени, это может привести к снижению объемов производства и, как следствие, к росту мировых цен. Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что природное явление Эль-Ниньо, которое проявляется в аномальном повышении температуры поверхностных вод в экваториальной зоне Тихого океана, создает дополнительные вызовы для мировой экономики. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. А далее первая смена на Ретро FM. Всем удачного дня.
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро FM.
0: Ну-ну-ну, чем займемся, Маргарита? 9.03 на столичных.
3: Я думаю, что мы посчитаем, но только в обратном порядке в нашей игре «Обратный отчет». Как тебе я завернула?
0: Мастер Йода анонсирует «Обратный отчет» на Ретро FM, и мы не собираемся этому как-то препятствовать. Обязательно разыграем смарт-часы, продолжим обсуждать семейные традиции, пишите в социальных сетях. Ну и, конечно, послушаем лучшие хиты, проверенные временем.

0: смене. На Ретро-ФМ.
1: Сегодня 8 июля, среда. День принесет противоречия между стремлением действовать и необходимостью разобраться в том, что происходит. Главное помнить, что точность формулировок в общении ценнее скорости.
2: Овны, неожиданные повороты в любой сфере несут в себе больше информации, чем кажется на первый взгляд.
1: Тельцы, ваша способность замечать что-то прекрасное в скрытых, неприметных процессах укажет, на что надо настроиться.
2: Близнецы, сегодня стоит дважды подумать, прежде чем говорить что-то важное близким.
1: Раки, ваше внутреннее состояние будет мешать понимать, в каком направлении двигаться в профессиональном плане.
2: Львы, проявляйте внимание к деталям. Простой на первый взгляд вопрос сегодня потребует от вас максимальной серьезности.
1: Девы, чьи-то слова или резкие действия могут потревожить ваше спокойствие.
2: Весы, небольшое недоразумение не должно стать препятствием для теплых и приятных моментов в общении с близкими.
1: Скорпионы, а вы встряхнитесь.
2: Ух!
1: Простая тренировка сегодня разблокирует силы, о которых вы даже не подозревали.
2: Стрельцы, день благоприятен для движения вперед, если присутствует внутренняя уверенность.
1: Козероги, проявите мудрость, чтобы понять суть конфликта с родственниками, не зацикливаясь на форме.
2: Водолей, сегодня активность и решительность помогут вам разобраться в теме, которая долгое время казалась запутанной.
1: Рыбы, помните, внешнее изобилие начинается с вашей внутренней гармонии и уверенности в себя.
2: А сейчас будет спорт, буквально через несколько минут.

0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Не, ну вы это видели? Я про Аргентину и Египет. Да, ради таких матчей можно и свидание перенести, если что. До 79-й минуты. Вчера все уже провожали Месси на пенсию, ждали слез. Ну, как днем ранее у Криштиану. И все-таки дождались. Только это уже были слезы счастья. Ребята, Аргентина победила Египет 3-2, отыгравшись 0-2. Да, Энсо забил решающий мяч. На 92-й даже дополнительное время не пригодилось. У Месси гол, ассист и нереализованный пенальти, кстати, на 14-й минуте. Некоторые не согласны с судейством, но история, как мы знаем, помнит счет, а не судейские ошибки. Итого, 39-летний Месси с 8 голами на чемпионате опережает списки бомбардиров Мбаппе и Холланда на один мяч. Ну, у Кейна, если что, 6 мячей. Лео забил 21-й гол на чемпионатах мира и обновил общий рекорд, стал лучшим ассистентом в истории чемпионата мира, обойдя, между прочим, самого Марадонну. Побил личный рекорд по голам за один чемпионат и был признан лучшим игроком матча с Египтом. Ну, прям день Месси. Да, фанат Криштиану, держитесь там. В другом матче Швейцария по пенальти победила Колумбию. 4-3 тоже, кстати, неплохой матч получился. Швейцарцы пробились в четвертьфинал впервые с домашнего чемпионата в 54-м году. И определились все пары четвертьфиналиста. Франция сыграет с Марокко, кстати, уже завтра в 23:00. Испания с Бельгией, Англия с Норвегией и Аргентина с Швейцарией. Таким образом, 6 из 7 европейских сборных прошли 1/8 финала, вылетела лишь Португалия. Да, вот так неожиданно, но правда от Испании. Из Южной Америки и Африки осталось по одной команде. Выводы делайте сами. Ну и, наверное, главная новость дня. МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. Как пояснил наш министр спорта, МОК отменил проверки на нейтральность российских спортсменов и снял свой запрет на проведение международных соревнований в России. ФИФА обсудит снятие бана с России после рекомендаций МОК. А вот World Athletics отказались следовать новым рекомендациям МОК по россиянам. Международный союз биатлонистов также не будет возвращать россиян, несмотря на решение МОК. Посмотри на них, плаксы биатлоны. Ладно, ребята, вернемся, ворвемся. Ну еще не чемпионаты мирные новости. Эдуард Спиртян все-таки перешел в Аляхли из Краснодара за 25 миллионов долларов. Пожелаем Эдуарду удачи на новом рабочем месте. А еще глава РФС Александр Дюков пригласил Гвардиолу выступить в Академии РФС. Да, он мог бы поделиться ценным опытом с нашими тренерами. Будем надеяться, что это получится. Ну и в завершении Новак Джокович 55-й раз вышел в полуфинал Большого шлема. Пожелаем ему финала, пожелаем ему победы, потому что Новак наш парень. Ну а сейчас наши хиты, проверенные временем. Давайте к музыке вернемся.
0: Физкульт, привет! Первой смене на Ретро-ФМ.

0: Проблема. Я не смотрела «Страж Галактики».
1: А вы вместе, видимо, собирались с Сашей и не смотрели фильмы. Я понял.
0: Но он смотрел «Привидение», так вообще нельзя.
1: «Привидение». Называй фильмы с Патриком Суэйзи правильно.
0: Да.
1: В мире нашего Александра, звукорежиссера, этот фильм переведен именно так.
0: Он, слушай, «Грязные танцы»-то смотрел? Нет. Да я сейчас выгоню его из студии.
1: Ну, по глазам, но занимался, понимаешь, этим стилем танцевального направления.
0: Ладно, я немножечко как-то должна себя оправдать. Я нашла очень смешную новость. Тоже немного спортивную, но очень кринжовую, я бы сказала. Гуманоидный робот Бемба покорил вершину вулкана и установил рекорд. Короче, андроид впервые в истории поднялся на высоту более 6000 метров, покорил вершину вулкана Чимборосо в Эквадоре. Вот это там машина настоящая, смогла преодолеть сложный горный маршрут, условия, с которыми сталкивались альпинисты. Но главное, как это выглядит. Ты помнишь, как вот эти гуманоиды, у них же такие ножки дурацкие. И, значит, его надели на него какую-то куртку синюю. И он, короче, он так ужасно смотрится, ребята, честно. Вроде новость-то классная, технологичная, но такая смешная. Загуглите, посмотрите, как это смешно.
2: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53 88 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение Яндекс.Еда.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

Группа «Мираж» собирает нас снова вместе. Мы сегодня выясняем, какие традиции семейные имеются, что подталкивает нас видеться друг с другом чаще. Но это мы обсуждаем в социальных сетях. Трайфэ, можете оставить свое мнение, если до сих пор

0: Нет квартиры.
1: Мужчина,
0: у меня своя есть. Заходи.
1: Мужчина, вы такой московско прописанная.
2: Прописанный, ответственный, но уже женатый. Вадим Ривман на Ретро-ФМ с новостями.
3: Да, расскажу обязательно. Привет, доброе утро. Итак, Госдума сразу во втором и третьем чтениях утвердила закон, который обязывает банки раскрывать клиентам условия предоставления услуг. Кредитные организации будут обязаны информировать клиентов об условиях предоставления своих сервисов. В частности, это касается условий совершения операции через СБП, а также правил выдачи, использования и приема электронных средств платежа. Банкам предстоит размещать все эти сведения непосредственно в местах обслуживания клиентов, а также на своих официальных сайтах. Закон начнет действовать с 1 сентября будущего года. Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 415 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. В военном ведомстве отметили, что беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, а также Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и над акваториями Азовского и Черного морей. Мощный пепловый выброс произошел на вулкане Шевелуч. Столб пепла поднимался на высоту 7000 метров над уровнем моря. По данным ученых, извержение вулкана продолжается. Исполину присвоен оранжевый код угрозы для авиации. Это означает, что действующая активность может представлять серьезную опасность для воздушных судов. Напомню, Шевелуч – это один из самых активных вулканов Камчатки. В Общественной палате предложили изменить правила пересдачи ЕГЭ. Замсекретаря палаты Владислав Гриб считает, что при поступлении в ВУЗ выпускникам нужно засчитывать лучший результат из двух попыток. Пересдать один из экзаменов в этом году можно сегодня или завтра. Сейчас, напомню, прежний результат по выбранному предмету после пересдачи аннулируется. По мнению общественников, такой порядок создает для школьников дополнительное психологическое напряжение и далеко не всегда позволяет улучшить итоговый балл. 87-летний Виорел Пентеску стал самым возрастным абитуриентом Румынии и подал документы для зачисления в Университет естественных наук. Мужчина намерен пройти обучение по специализации биология на факультете сельскохозяйственных наук. Пентелеску уверен, что пойти учиться – это лучше, чем просто лежать и спать в свои 87. Румыния, отмечу, уже стала не первый год переживает бум так называемого серебряного студенчества. Этим летом диплом магистра в области истории получил 89-летний бывший мэр румынского города Куджир. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Да не, мы тоже гудба не собираемся говорить. У нас, знаете, какие планы? Такие планы. О, какие планы, Маргарита, расскажи.
1: А может, ты расскажешь? Чего ты меня заставляешь? Ну, ладно, расскажу. У нас обратный отчет. Голос пропал. Даже я чувствовала, что вот-вот. Обратный отчет впереди. Очень классная, бодрая наша игрушка. Вот, и суперпризы за нее есть.

0: март, часы от Ретро-ФМ или поощрительный подарок фирменная футболка. Осталось только сказать номер.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Давайте, набирайте.
2: Реклама. Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучие.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: На связь выходит Волгоград. Екатерина, здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здрасте.
1: Добрый. Катерина, ну признавайтесь, а у вас какие семейные традиции, может быть, интересные, необычные имеются?
2: Ну,
1: когда вы собираетесь?
2: Я сейчас опять буду нервничать. Я уже вам дозванивалась 2 года назад.
1: И?
2: Мне было, да, прям очень плохо. Я сейчас опять нервничаю.
3: Так, давайте, что вам может помочь? Чем мы можем вам помочь?
4: Да валерьяночки, надо хлопнуть перед этим, и все нормально.
2: Не могу валерьяночки. Сейчас мы остановимся, то я инструктор по вождению. И
3: только вот... Срочно останавливайтесь!
1: Причем это мы не к вам обращаемся, а к тому, кто экзамен там сейчас дает.
3: Да, срочно поворотить направо.
2: Не, он не экзамен, мы только учимся.
1: А, только учимся.
3: Вот сейчас человек узнает весь, так сказать...
1: Лучше инструктора не нервировать, я вам говорю. Поэтому лучше остановитесь.
3: Так, ну вы не нервничайте, давайте так. Мы же звоним, чтобы кайфовать. Все, обещайте, что вы кайфанете.
1: Все, Катерин, 3 раунда, будет по 10 секунд. Задание каждый раз меняется, нужно укладывать. В 10 секунд до сигнала. Если все получится, то вам достанутся смарт-часы. Ну, а если 2 раунда пройдете успешно, тогда будет фирменная футболка Ретро-ФМ. Мы вам желаем удачи, хорошей, спокойной, легкой игры и Маргарита Краунда.
3: Готовы?
2: Да.
3: Ну что, тогда назовите 3 гуманитарных предмета. Обратный отчет пошел.
2: Литература.
3: Так.
2: Какие гуманитарные? Русский.
3: Так.
2: История.
1: Да и пусть будет, конечно.
3: Все,
1: можно
3: хорошо.
1: Уже не нервничать. Давайте, пока разогрелся моторчик, пойдем сразу во 2 раунд. Здесь нужно будет пословицы, поговорки продолжать.
3: Очень известно.
2: Давайте.
3: Итак, сейчас вам нужно будет продолжить 3 фразы за 10 секунд. И обратный отсчет пошел. Утро вечера.
2: Мудренее.
3: Закончил дело.
2: Гуляй смело.
3: Друга ищи, а найдешь.
1: Что с ним делать? Когда найдешь.
2: Ну, не теряй.
3: Ну, по-другому.
2: Береги.
3: Да. Ух! Да вы чего так сейчас? Я как будто вы поворотник не включили, нервничала.
1: Только из-за того, что...
2: Я ругаюсь.
1: Только из-за того, что вы сейчас занимаетесь таким волнительным и ответственным делом. Да, мы примем это, но в 3-м раунде поблажек уже не будет. Здесь 10 секунд и задание, ну, не из простых.
3: Ну, и не из прям сложных, особенно если вы слушаете Ретро-ФМ. 3-й раунд будет посвящен вокально-инструментальным ансамблям. Ну, то есть ВИА, знаете, да, такое вот?
2: Да.
3: Ну что же.
2: Я забыла уже все.
3: Неважно. Сегодня вам предстоит
1: за 10... Да нет, это как раз таки важно.
3: ...секунд вспомнить 3 любых ВИА коллектива. Обратный отчет пошел.
2: Ага, ну Пресняков где играл у нас? Господи, играет.
3: Так, ну давайте еще следующий, это мы поняли.
1: Ну, кого-нибудь.
2: Ну, не вспомню. Я все, у меня уже все отключился, как у моих курсантов.
1: Самоцветы, песняры, поющие гитары, веселые ребята, лейся песни, синяя птица. Ну, их было много песней, конечно.
3: Это же тоже новье.
1: Ну, да, еще другая песня есть, «Не оставляй меня, любимый». Знаешь, вот там тоже такая гра назывался, вокально-инструментальный ансамбль. Ну что, ребят, сегодня такие дела, 2 раунда. Это значит, фирменная футболка достается Екатерине из Волгограда.
3: Вы победили.
1: Да, и наша благодарность. Ну, за честную игру. Спасибо, оставайтесь на связи. Расскажем о том, как фирменный приз вас найдет, обнаружит и порадует в Волгограде. Ну, а у нас впереди «Седая ночь». Танцуем под Юру Шатунова.
0: Обратный отсчет в первой смене.

0: одиночество ни к чему. Мы за встречи, мы за общение, мы за теплый круг. Нам-то везет, мы по утрам вместе с вами, хопа, соединились, пообщались и уже как с семьей поговорили. А вот у кого-то есть специальные семейные традиции для того, чтобы была четкая причина увидеться с родными людьми. Интересно, но вот иногда бывает так. Об этом мы говорим в наших социальных сетях. Про семейные традиции, самые необычные, иногда неадекватные. Те, которые выбиваются из ряда обычного. Так что пишите об этом, рассказывайте, а мы почитаем.
1: Слишком какой-то ты сейчас адекватный и не к добру.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
8: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
12: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
13: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
14: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
15: АО Альфа-банк 6+.
16: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
17: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
19: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
3: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
9: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е.
8: 12+.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня день семьи, любви и верности. Поздравляем всех с праздником, обсуждаем семейные традиции в социальных сетях. Маруся пишет в группе «Райсмен» ВКонтакте. Доброе утро! У нас одна из семейных традиций – это рыбалка. Едем на наши озера. Сначала на моторе ловим на спиннинге, потом останавливаемся в какой-нибудь тихой заводе, ловим на удочке, ну а вечерком жареная рыбка, свежие огурчики, помидорчики, картошечки, чай, пирожки.
2: Наталья пишет, а потом я выскажусь, значит. Доброе утро! Наша семейная традиция – велосипедные прогулки. В каждый свободный выходной мы отправляемся в новое приключение. Мы катаемся по разным маршрутам, наблюдаем развивающиеся от ветра колоски пшеницы, зеркальную гладь озера, вдыхаем терпкий аромат полевых цветов, прогулки заряжают энергией, помогают замечать красоту окружающего мира, делиться впечатлениями, отлично проводить время. Велосипеды – крылья нашей семьи. Очень красиво.
1: Красиво звучит крылья нашей
2: семьи. Да, а вот у меня, знаешь, на этих выходных мы решили покататься на великах, но моя семья сказала так, она же не умеет кататься, давай поржем над ней.
1: Вот так, да?
2: Да, в эту субботу планируем будет ржать.
1: Главное, это поддержка в семье.
2: Да, они еще говорят, а возьми вот племянница велик, там трех колес, и ржут надо мной. И эти люди родителями называются вдвоем такие.
1: Так, велик, готовка. А плавать умеешь ты?
2: Да.
1: А, ну хоть это, да, хорошо.
2: Бабочек только боюсь.
1: Берем.
2: А в остальном я нормально.
1: Заверните девочку, да, отправляем с деком доставочку. Так, ну что, мы еще почитаем обязательно ваши традиции. Я думаю, уже в следующем часе пишите в социальных сетях. А еще мы для вас устроим летнюю премию. Так что предупредили половинку, а потом как выиграли у нас деньги.

0: Ну, есть у нас такая важная традиция. Каждое утро по будням проводить с вами. Еще одна традиция – узнавать новости в начале часа от Вадима Рифмана.
1: Обо всем по порядку расскажу. Доброе утро. Так, в Таганрогском заливе в результате атаки беспилотников повреждены два танкера. Они следовали в Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Экипаж одного из танкеров эвакуировали. Два человека получили незначительные ранения. Разлива нефтепродуктов не произошло. Суда шли порожними. В России разрабатывают вакцины от аллергии на кошек и собак. В Сеченовском университете ведется активная разработка первых таких препаратов. Об этом рассказала врач-аллерголог-иммунолог Ксения Рябова. По ее словам, препарат от аллергии на кошек уже находится на стадии ожидания клинических испытаний, а вакцина против аллергии на собак в фазе активной разработки. Параллельно специалисты разработали уникальную тест-систему под названием «Аллергочип РФ». Благодаря полученным данным ученые смогут выпускать упрощенные версии чипов, содержащие не 120, а, к примеру, 20 наиболее актуальных аллерген. Это позволит значительно снизить стоимость продукта и сделать высокоточную диагностику доступной для жителей любого уголка России. Хороший старт россиян на юниорском чемпионате Европы по плаванию. В первый же день соревнований в Мюнхене золото и две бронзовые награды. В мужской эстафете россияне установили два мировых рекорда. Сначала в квалификации, а потом в финальном заплыве превзошли собственный результат. В женской эстафете у россиянок третье место, еще одна бронза в индивидуальном заплыве у девушек. Турнир завершится 12 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, но Европейская федерация водных видов спорта заявила, что вернет россиянам флаг и гимн. Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Идея праздника возникла в 2002 году. Жители города Мурома Владимирской области, там покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Общероссийский статус этот день приобрел в 2008 году. Большинство опрошенных россиян называют семью важнейшей жизненной основой, без которой трудно представить свое существование. Ну и последнее. Москвичи начали сдавать себя в аренду для пикника. Такие публикации появились в столичных пабликах объявлений. Стоимость услуги примерно 3000 рублей. За эти деньги нанятый человек поможет пожарить мясо, поддержать разговор, произнести тост и сыграть на гитаре. Автор сообщения отмечает, что за последний год спрос на такие услуги вырос в 3,5 раза, особенно в Москве. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.
2: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
3: Так, 3-1 в столице, давайте разбираться. Первая смена. Саша, Арита здесь. Кстати, Саша, звукорежиссер тоже, и к тебе сейчас отдельно хотелось бы обратиться. На гитаре же играешь?
4: Да.
3: Шашлык умеешь жарить?
4: Да.
3: Баньку растопить, венчиками постучать, да?
4: Да.
5: Аплодисмент поставь сам себе.
3: Во-первых, заслужил.
5: Красавчик.
3: Да, во-вторых, 3000 рублей – это часовая, значит, да, услуга. Был муж на час, сейчас пикник муж на час какой-то появляется, да?
5: Хороший пикник муж на час.
3: Ну, в принципе, хорошего заработка, товарищ.

0: смене. На Ретро-ФМ.
1: Сегодня 8 июля, день семьи, любви и верности. С праздником и с планируем среда сегодня.
2: С планируемым праздником.
1: Да. День принесет противоречие между стремлением действовать и необходимостью разобраться в том, что происходит. Главное помнить, что точность формулировок в общении ценнее скорости.
2: Овны, неожиданные повороты в любой сфере несут в себе больше информации, чем кажется на первый взгляд.
1: Тельцы, ваша способность замечать что-то прекрасное в скрытых, неприметных процессах укажет, на что надо настроиться.
2: Близнецы, сегодня стоит дважды подумать, прежде чем говорить что-то важное близким.
1: Раки, ваше внутреннее состояние будет мешать понимать, в каком направлении двигаться в профессиональном плане.
2: Львы, проявляете внимание к деталям. Простой, на первый взгляд, вопрос сегодня потребует от вас максимальной серьезности.
1: Девы, чьи-то слова или резкие действия могут потревожить ваше спокойствие.
2: Весы, небольшое недоразумение не должно стать препятствием для теплых и приятных моментов в общении с близкими.
1: Скорпионы, встряхнитесь! Простая тренировка сегодня разблокирует силы, о которых вы даже не подозревали.
2: Стрельцы, день благоприятен для движения вперед, если присутствует внутренняя уверенность.
1: Козероги, проявите мудрость, чтобы понять суть конфликта с родственниками, не зацикливаясь на форме.
2: Водолей, сегодня активность и решительность помогут вам разобраться в теме, которая долгое время казалась запутанной.
1: Рыбы, помните, внешнее изобилие начинается с вашей внутренней гармонии и уверенности в себе.
2: Ребята, ну уже 10:07 по Москве. Давайте-ка просыпаемся и входим в этот день с хорошим настроением.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Так, ну у меня история в день семьи, любви и верности, который и так наполняет нас чем-то таким теплым и вдохновляющим. Вот самая добрая новость дня. Мне кажется, добрее уже не будет. В общем, турист нашел фотоаппарат, который потеряли 13 лет назад в ущелье Кузбасса. И вернул повзрослевшему хозяину.
2: Ой, прикольно как.
1: Несколько тысяч фото, представь, из прошлого. Да, героя зовут Антон. Он случайно заметил в траве фотоаппарат, когда поднимался там на перевал. Побитый жизнью агрегат провалялся тут много лет. Но самое главное, флешка уцелела. Вот когда мы скидывали фотографию на флешке друг другу. Да, на ней путешественник нашел фотки 2013 года. Представь, сколько
2: прикольно.
1: Это было назад. На снимках группа юных туристов, которая шла по маршруту вот от службы до места находки. Владельцем оказался тренер по карате.
2: What?
1: Да, он ходил в поход тогда еще ребенком с друзьями. Фотик выпал из рюкзака. Снимки были бы безнадежно утеряны. А вот теперь внезапно вернулись к хозяину, сделав такой фотокруг сансары.
2: Класс.
1: Мне кажется,
2: классно.
1: Это самый добрый финал фильма «Карате пацан», который можно было только представить. Поздравляем человека, которому фотографии вернулись.
2: И
1: ну и аплодируем,
2: да,
1: Антону, да, который обнаружил и сделал уже совсем взрослого мужчину, да, теперь уже тренера по карате, таким, мне кажется, счастливым ребенком с добрыми воспоминаниями с 2013-го. А верните мой 2013-й!

0: 17, первая смена. Снова вместе, снова рядом с вами. Ребята, отмечаем праздник и...
1: как раз про праздник и лучшие подарки. Россияне начали дарить бензин вместо денег на свадьбу. Но в соцсетях появилась подсказка, сколько литров приносить в зависимости от того, кем вы являетесь. Значит,
0: давай для молодого. Давай так, если бы мы с Саней пришли на твою свадьбу, ну, вот сколько смотри, литров приносить бы надо было?
1: 5 литров, если вы плюс один или дальний знакомый. 10 литров, коллега. Так. 15, друг. Тут сами решайте.
0: Ну, короче, да, может, 12,5, да?
1: 20. Лучший друг. 30. Брат, ты мне. 40 литров. Близкие родственники. 50. Да. Родители.
0: Ну, только отради, конечно, такую канистру можно
1: это
0: притащить.
1: Ну, а мои, как всегда, скажут, да ты велик уже в конце концов это, ну, там, начни осваивать и вдвоемки.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер восточный.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
6: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
7: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Хоумберри все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
10: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
11: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: 10:29 на московских часах. Это первая смена. Знаешь, о чем подумал, Маргарит?
1: Ну, давай.
0: Вот люблю я море. А еще люблю танцевальную музыку.
1: Ага. А Грецию
0: люблю
1: любишь?
0: Концерт. Грецию, слушай, и Грецию тоже люблю. А ты что-то предлагаешь?
1: Что-то как-то совпадает, знаешь. Ну, не знаю, у меня такой план, да? Я через 10 дней планирую на Астория Гранде, на лайнере нашем любименьком, пойти по морям в Грецию. Вот, с нашими победителями. Там 15 человек плюс один. Ты как?
0: Уж не про круиз ли ретро-ФМ ты молвишь, девица?
1: Ну, если честно, да, есть такое.
0: Ну, как бы давай тогда напомним о том, что у нас аж 15 победителей. И эти счастливчики могут порадовать не только себя и устроить путешествие мечты для себя любимого, но еще и взять близкого человека. Возможно, члена семьи. Мы же сегодня праздник отмечаем.
1: Возможно, день будущего семьи. Члена семьи. Потому что если бы меня кто-нибудь взял в круиз,
0: это
1: я такая,
0: сработает.
1: Я бы сама на колено встала, конечно же. Вот. И вот да. Это вот, знаешь, кольцо, которое от люка, ну, да. Где морька видно, когда ты плывешь и идешь на корабле.
0: А еще мы возьмем с собой любимых артистов. Потому что любим, уважаем, танцуем под них. Ну и они тоже, как бы, я думаю, будут не против. Десять:30, новости, Вадим Ривман.
2: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, движение поездов на южном участке Калужско-Рижской линии московского метро осуществляется по графику. Напомню, утром были временно увеличены интервалы движения из-за проверки инфраструктуры. В Дептрансе отмечают

Под такими услугами проектом предлагается понимать профессиональные работы по ремонту жилых помещений, домов и других построек, оказываемые специальными организациями или ИП по договору подряда. По мнению авторов, принятие проекта позволит тысячам российских семей воспользоваться средствами мат-капитала для улучшения условий жизни своих детей. Американские военные завершили очередной раунд ударов по Ирану. Отмечается, что целью атаки было лишить Тегеран возможности нападать на торговые суда в Ормузском проливе. Нанесены удары по иранским системам ПВО, береговым радиолокационным станциям, противокорабельным ракетным комплексам, более чем 60 малым катерам Корпуса стражи Исламской революции и другим объектам. Ранее Иран атаковал 3 танкера в Ормузском проливе, которые шли под флагами Маршалловых островов, Саудовской Аравии и Либерии. Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Последним четвертьфиналистом стала сборная Швейцарии, которая в серии пенальти обыграла Колумбию. Следующим соперником швейцарцев будет команда Аргентины, ранее обыгравшая Египет. Также на этой стадии между собой сыграют сборные Франции и Марокко, Испании и Бельгии, Англии и Норвегии. Матчи пройдут с 9 по 12 июля. Чемпионат мира, напомню, проходит одновременно в 3 странах: США, Мексике и Канаде. Начался он 11 июня, завершится 19 июля. И еще курсы валют: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. А с вами остается первая смена на Ретро FM. Всем хорошего дня.

0: есть веская причина. Зачем вообще все вот это? Come back and stay.
1: Конечно же.
0: Ну, на 3-4 минуты, по крайней мере, и не одному, а со своей половинкой.
1: Друзья.
0: Заходите, располагайтесь и участвуйте в нашей супер-игре.
1: Летняя премия. Вот куда мы вас приглашаем. Прямо сейчас звоните. Игра для парочек может выиграть до 25 тысяч рублей. 23-24-88-3, код Москвы, 495. Ждем вас.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла.

0: Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
1: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 989 749 72 67.
2: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Приятно встречать в эфире богатеющих людей, которые богатеют на твоих глазах. Ольга и Павел из Санкт-Петербурга на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Привет.
0: А
3: можно хочется... на «вы» сразу с людьми разговаривать.
0: Хочется спросить, а вот вы себя богатыми людьми ощущаете?
1: Конечно.
2: Да нет.
0: А вот если второе, конечно, все, сразу бы из игры в России. Не-не-не-не, а зачем нам богатые нужны? Нам нужны те, кто стремятся только к богатству. В последний момент, да, одумались. Ладно, мы вам желаем, на самом деле, как можно больше денег выиграть. До 25 тысяч рублей.
1: Спасибо.
0: Это возможно. Играть нужно вдвоем по очереди, называя какие-нибудь интересные предметы, которые можно взять с собой в отпуск. Два условия. Они должны помещаться в чемодан, и они должны начинаться на одну букву, которую Маргарита вам скоро произнесет.
3: Очень скоро произнесу. Да. Так, ну давайте сначала, кто первый будет?
1: Ну, я уже, наверное, Ольге.
3: Все-таки Ольга будет первая. Окей, договорились. Значит,
1: спасибо, Павел.
3: Очень быстро говорим. Сначала Ольга, Павел, Ольга, Павел, Ольга, Павел. Не теряем время. Итак, у нас сегодня все предметы должны начинаться на букву П. Павел, погнали!
0: Итак, Ольга, что берем?
1: Персик.
3: Так, да? Павел.
1: Папки.
3: Хорошо. Так, пальто возьмем, вдруг холодно будет. Ну, берем?
0: Ольга, берем,
3: Ольга,
0: не берем?
3: Берем?
0: Плоскогубцы,
1: берем, берем, берем, берем, берем.
0: Пирог положим, берем, перекусить.
3: Берем. Какие у нас нерешительные.
1: Возьмем пазлы.
3: А уже все, уже багажник захлопнулся, машина уехала.
0: Я вот только не понял, багажник захлопнулся до того, как четвертый предмет положили?
3: Да мы сделаем вид, что... Ну, после. Как будто мы не заметили, что машинка уже уехала.
0: Вас надо взять на охрану, Маргарита, торгового центра. Знаешь, когда поезжает машина, открывает багажник. Ой, да так езжайте.
3: Езжай,
0: да
3: езжай, я
0: хорошо.
3: Тебе доверяю.
0: Да, да, да. Ну что, Ольга, Павел, мне говорят, 4, да, успели положить?
3: Успели, вот. Успели, конечно, успели.
0: Ну что ж, мы вам желаем хорошего, да-да-да, пути. Поезжайте в счастливый отпуск. И вы сегодня выигрываете летнюю премию от Retro FM в размере 4000 рублей. Да, ну что, нашим гостям из Санкт-Петербурга мы желаем классного летнего отдыха. Оставайтесь на связи, послушайте с нами суперхит от группы Абба. А всем слушателям советуем, вы предупреждайте заранее, человек, можно даже чуть потренироваться и так решительно ворваться, чтобы выигрывать до 25 тысяч рублей. На это же у вас есть 25 секунд.

0: «Смена» на букву «П». Тендра «П». Плачет девушка в автомате. Постой, паровоз. Меня все не отпускает наша летняя премия. Это буква «П», на которую нужно было собирать. Нет, не песни, не их название, а предметы. Успели только 4 положить. Вот, а если успеваете больше, то и 1000 рублей получаете больше. Каждый день разыгрываем в первой смене для вас.
1: Ну и завтра, в конце концов, и послезавтра. Вы готовьтесь дома друг с другом. Так, типа, давай, тебе на «А», тебе на «А». И вот так, тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. И потом позвонили нам, и все 25 унесли. Мы только будем рады.
0: Ну а через несколько минут мы завершим тему дня. Сегодня день семьи, любви и верности. Ваши самые интересные, необычные семейные традиции обсуждаем в социальных сетях. Если не написали сообщение, а сделайте это сейчас. И скоро мы это обсудим.
2: Реклама.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Интернет-поток. Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня день семьи, любви и верности. Поздравляем всех с праздником и сообщения. Разбираем в соцсетях. Анна Калашнику пишет: всем доброго утра, всем добрым семьям, мира вашим семьям. Саша орит всей команде первой смены и рассказывает историю. Мой папа вырос в селе. Естественно, никаких домашних телефонов не было. Папа уехал жить в город, а к родителям приезжал сюрпризом по традиции. Ну, неожиданно. Вернее, он думал, что неожиданно. Но верная собака Шарик всегда повещал деда и бабушку звонким лаем, лишь только папа выходил из автобуса. Причем лай на каждого человека из семьи был свой.
2: Конечно,
1: неповторимый. Да, и сюрприза почти не получалось. Ну, а Шарик очень долго жил, был частью нашей семьи. Мне кажется, вот в таких лаях Шарика и есть наши семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение. Спасибо, Ань, за трогательную историю.
2: Ну и давай, Ирина, сообщением за финалю нашу тему. Я его прочитаю, а вы сами ставьте эмоции.
1: Такое тоже можно ставить.
2: Какие вы посчитаете правильным? Доброе утро всем. 46 лет вместе. Это точно срок. А дальше решайте сами.
1: Стоит ли поздравить, да? Ну, счастье, ребята. Берегите друг друга, берегите свои семьи, но и поздравьте родных сегодня с таким, мне кажется, важным днем. Мы же, первая смена, вернемся к вам уже завтра в 7 утра. Оставляем вас на Юру Гурьянова. Впереди Филичита. Кто любит потанцевать, не забывайте про вечеринку Ретро FM с 21.00. Ну и хорошего праздничного дня.

0: Сколько там?
1: 11 уже. Ну, с другой стороны, чего удивляться? Я-то же на работе уже, значит, все логично. Есть у нас еще один ответственный человек. Принес нам новости Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
2: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Решение ввести дополнительную плату за зарубежный интернет-трафик ударило бы по сотням тысяч отечественных компаний. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он добавил, что Россия остается частью международной экономической системы. Но ранее в Минцифры подтвердили, что ведомство не рассматривает вопрос о введении платы за иностранный трафик. Там же выступают и против введения ответственности за использование VPN. Номинал пушкинской карты увеличат с 5 до 7 тысяч рублей. Соответствующий проект подготовили в Министерстве культуры. Кроме того, благодаря ей молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет, помимо музеев, театра и кино, смогут посещать и цирки. Изменения вступят в силу 1 сентября. Напомню, проект «Пушкинская карта» был запущен в 2021 году с целью популяризации культуры среди подростков и молодежи. Марин Ле Пен подтвердила намерение баллотироваться в президенты Франции. Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» заявила, что скоро начнет предвыборную кампанию. Ранее апелляционный суд Парижа сохранил за Ле Пен право баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году. Ну и напомню, весной прошлого года суд первой инстанции признал ее виновной в создании системы, позволяющей оплачивать из европейских фондов услуги сотрудников, фактически работавших на партию во Франции. Международный союз биатлонистов не намерен возвращать российских спортсменов, несмотря на рекомендацию МОК, как заявил ТАСС глава организации Оля Далин. Рекомендация Олимпийского комитета не является обязательной к выполнению. Международные спортивные федерации сами решают, как действовать в этой ситуации. Напомню, накануне МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Около 90% жителей Земли смогут увидеть приближающийся к нашей планете астероид. Астрономы продолжают вычислять точное время, когда он подойдет на максимально близкое расстояние. По текущим прогнозам это произойдет в апреле 2029 года. Размеры космического тела достигают примерно 375 метров. Это сопоставимо с высотой 40-этажного здания. И о валюте на эту среду: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. Пока все, а далее встречайте. На Ретро-ФМ с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Ну что, мальчишки и девчонки, вот и букет, кстати, по поводу, по очень важному, как раз ко дню семьи, любви и верности, подгадали. Свежайший, луговой, только что доставленный. Так что с праздником нас всех. Давайте так, чтобы семья и любовь и верность обязательно у нас с вами были в нашей большой, не побоюсь этого слова, радиосемье. Ну а по поводу музыки, это уже к нам, это уже мы позаботимся, мы привыкли. И нам это нравится. Очень скоро Глория Гейнер с нами, также «Синяя птица», Тони Эспосито и много кто еще. Что тоже появится сегодня, уже в среду. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 11 часов и практически 19 минут.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: На этой неделе расскажу про Адриано Челентано. Как начиналась карьера легендарного итальянца и что такое «Prison Calling Nancy Nancuso» узнаете в субботу в 13 часов.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: View. Это переводится как «не могу оторвать глаз от программы You». Ну или ушей, что там не отрывать нужно. Друзья, и на самом деле хотел бы кое-какое важное объявление сделать. Дело в том, что у нас появилось наконец-то новое классное приложение Retro FM, где можно слушать любые наши потоки и много всего. И любимые ведущие, и программы, и все, что угодно, и музыку. И самое главное, что все очень просто. Вот одно нажатие, и все готово. И раз включили, и классная музыка. Вот буквально в самые ближайшие минуты. Евгений Белоусов, VGs. И много чего еще услышите, в том числе с помощью нашего мобильного приложения, которое называется Radio Hub. Обязательно скачивайте и наслаждайтесь.
1: Реклама. Как отлично провести выходные?
2: Конечно, в Alania Cinema.
1: Alania Cinema – это яркие новинки проката на любой вкус.
2: Уютные кинозалы, невероятный звук
1: и великолепная картинка.
2: Ежедневно с 10 утра.
1: Alania Mall.
2: Московское шоссе 3К.
1: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
3: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
1: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
1: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
1: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
1: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
1: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
1: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Вот я знаю, погоды разные в городах вещания. Ретро-ФМ могут быть. Страна у нас большая, много кто слушает и много где. А, ну, если вдруг не хватает тепла, то вот вам, пожалуйста, немного... Или, кстати, даже много, почему немного. Забирайте бразильского тепла группы Домино, Байла, Байла, Камига. Ну и танцев, конечно, тоже можем отсыпать сколько хотите. И в неограниченных количествах. Приходите здесь на Ретро-ФМ. Все примерно так и устроено. В вашу сторону направляется все самое позитивное. Ну, у нас вообще, я так представляю, это обоюдная история. Правильно? Ну, кивните. Согласитесь, пожалуйста. 11 часов и 48 Москвы. Да, 48 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Ну, давайте двигаться дальше. Среда у нас сегодня 8 июля продолжается.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.
2: Реклама. Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
6: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступать?

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: Вот время летит, а? А мы его хопа и поймали. Попалось? 12 часов в столице, полдень по-другому.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Идея праздника возникла в 2002 году у жителей города Мурома Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Общероссийский статус этот день приобрел в 2008 году. С праздником жителей Северной Осетии поздравил Сергей Миняйло. Глава региона отметил, что в республике семейные ценности и уважение к старшим всегда были в почете. Он пожелал всем мира, добра и благополучия. Чтобы в домах всегда царили любовь и взаимопонимание. Почти 150 миллионов рублей взыскали в пользу детей судебные приставы Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Всего с начала года в управлении находилось около 3500 исполнительных производств по взысканию средств на содержание детей. Доля производств, в рамках которых реализуются права несовершеннолетних на получение алиментов, составила 93%. 30 июля в кинопрокат выходит лирическая комедия «Старый орел». Съемки проходили в Алагирском ущелье в селе Верхний Сгид. Сюжет затрагивает тему важности сохранения своей родины и развития местного туризма. Главный герой – дед Батрас Зелимханович, который остается единственным жителем горного села. Узнав о решении закрыть населенный пункт, он пытается превратить его в эко-деревню. Отмечу, «Старый орел» является режиссерским дебютом Мурада Ногмова. В фильме снялись Алик Караев, Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Павел Левкин, Светлана Гусаова, Василий Гагиев и другие артисты. Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил в правах Олимпийский комитет России спустя почти 3 года после его отстранения. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, исполком также отменил все проверки на нейтральность российских спортсменов и снял запрет на проведение международных соревнований в стране. Кроме того, атлеты, возвращающиеся на мировую арену, будут временно проходить тесты на допинг в Международном агентстве по тестированию до полного восстановления полномочий российского антидопингового агентства. Официальный курс американского доллара на сегодня 76 рублей 13 копеек. Курс европейской валюты 86 рублей 90 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Но невозможно, конечно, забыть кадры знаменитого клипа горячего на эту песню «У воды». Песня про мальчиков, песня для мальчиков, как будто бы. Такие там у Сабрины, конечно, бассейны. Называется «Осторожно, не утони, не захлебнись». Могут даже спасатели понадобиться. Кто знает, какая там глубина, мы же не знаем. Клип этот и запрещали, и цензурировали. Но это не помешало тому, чтобы на Сабрину обратили внимание. И еще как обратили. Лучшая музыка последних десятилетий продолжит звучать здесь, в эфире Retro FM. Скоро обратят на себя внимание группа «Гости из будущего». Lionel Rich появится. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я тоже никуда не ухожу. Здесь остаюсь с вами на Retro FM. Буду музыку классную слушать.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
3: Парфирий, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
7: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучие.
8: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
10: Осетия. Место, где отдых вкусный.
11: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
12: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Так, друзья, семья, любовь и верность. Особенно хорошо формула эта работает, когда есть все из перечисленного. Вот хочется пожелать нам всем, чтобы эти важные пункты присутствовали обязательно, во-первых. Плюс, конечно, качество всех составляющих тоже должно стремиться к мыслимым и немыслимым вершинам и высотам. С праздником всех слушателей Retro FM, ну и тех слушателей, которые заочно, те, которые еще в будущем к нам присоединятся. Я знаю много примеров, когда люди наконец-то находили хорошую, лучшую в мире радиостанцию и остаются с нами до сих пор. Да, мы такие. Друзья, сегодня 8 июля. С праздником еще раз семьи, любви и верности. Среда у нас продолжается. Ну, конечно, под музыку. Скоро Aerosmith, Samantha Fox и веселые ребята. Буквально через пару минут все будет прямо здесь, на Retro FM.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Как отлично провести выходные?
5: Конечно, в «Алания Синема».
4: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
5: Уютные кинозалы, невероятный звук
4: и великолепная картинка.
5: Ежедневно с 10 утра.
4: «Алания Молл».
5: Московское шоссе 3К.
6: Cyber X на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
7: Все для уверенной победы.
6: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.com.

0: Интересно, все-таки все в мире музыки взаимосвязано. Вы представляете, когда-то давным-давно, в 70-х, у барабанщика Aerosmith Джоуи Крамера была девушка. А у девушки этой был сын, которому разрешали иногда вот так вот колотить по барабанам группы Aerosmith. Ну, в то время, когда они были не заняты. Мальчик этот вырос, научился играть уже серьезно и стал знаменитым ударником группы Linkin Park, которого зовут Роб Бурден. Дальше он уже стал барабанить, видимо, я так понимаю, не спрашивая разрешения, наоборот, его уже просили это делать. Дальше будет красиво музыкально, ну и ритмично, естественно, в том числе и с барабанами. Все, как мы любим. Здесь на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. У нас продолжается среда, 8 июля.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
4: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию выделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
7: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
8: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
11: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: А 12 плюс 1 это сколько? Сейчас, погодите, калькулятор открою. А, все, 13 часов, понятно. Тоже мне математик, конечно. Пора знакомиться с новостями сейчас о серьезном. Дмитрий Королев готов все рассказать. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Минпромторг не видит необходимости вмешиваться в ценообразование в торговых сетях. По оценке ведомства, ритейл, не допускает чрезмерных наценок, а рынок эффективно справляется с регулированием самостоятельно. Об этом заявили в ведомстве. При этом, как передают РИА Новости, там отметили, государство сохраняет за собой право влиять на ситуацию. Также действует механизм временного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. В России необходимо ввести федеральные поощрительные выплаты к юбилеям свадьбы. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, за 5 лет брака супругам можно было бы выдавать 5000 рублей, за 10 лет – 10 тысяч и так далее. В настоящее время на федеральном уровне такие выплаты не предусмотрены. Но более чем в 20 регионах России есть свои меры поддержки. В Нижегородской области с предстоящего четверга бензин водителям будут продавать почетным и нечетным дням, то есть будут ориентироваться по первой цифре госномера. Это должно сократить очереди на заправках. Решение принято по итогам оперативного совещания, которое провел губернатор Нижегородской области. Ну а ранее аналогичный порядок продажи топлива ввели в Орловской области. На Байконуре завершается подготовка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-29» к полету на МКС. Состоялся так называемый авторский осмотр и проведены заключительные проверки. А уже завтра экипаж ознакомится с размещением доставляемых грузов и протестирует работоспособность бортовых систем. Затем корабль будет отправлен на общую сборку с ракетой-носителем. Старт, напомню, намечен на 14 июля. В Иркутской области полицейские раскрыли необычное преступление. Владелец магазина попросил найти хулигана, который разбил ему витрины. Только вот виновником оказался молодой жеребец. Дебошира вычислили по камерам наблюдения. Предположительно, конь увидел свое отражение, встал на дыбы и начал бить копытами прямо по стеклам. Теперь наказание понесет владелец жеребца. И о валюте на эту среду: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня! We'll be right back.

0: Сити.
1: Между прочим, про Юрия Антонова уже был выпуск программы «Ю». Я надеюсь, вы же не пропустили, правда? Если что, я рассказал там, да, про гениального музыканта, композитора, исполнителя, маэстро, одним словом. Ну, и можно это все послушать в подкастах на сайте RetroFM и в мобильном приложении, если пропустили, или просто хочется повторить, почему нет, это тоже приветствуется. Ну, или в нашей группе ВКонтакте тоже есть подкаст. Там, кстати, про многих артистов есть уже выпуски. Что касается этой недели, то собираюсь на этот раз рассказать об очень известном итальянце Адриано Челентано. Встречаемся в субботу в 13 часов в программе «Ю» на RetroFM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Сейчас в Москве уже 13 часов и 19 минут.
2: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Деликат поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
5: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КО 113. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
8: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: теперь уже знаменитая работа, где поучаствовал Софилис Бекстер. Песня называется «Groove Jet». Она, кстати говоря, изначально вообще планировала отказаться от участия вот в этой совместной работе, так как считала, что это немножко не ее стиль, считала себя инди-исполнительницей, не хотела петь танцевальную музыку, а зря, видите, как получилось хорошо. Кстати, по поводу совместной работы. Сейчас уже по утрам в эфире Retro FM с 7 до 11. Утреннее шоу «Первая смена». Саша, Рита. Сами работают. Вас к себе приглашают. Ежеутренние процедуры, можно и так сказать. Правда? С 7 до 11. Приходите. Просыпайтесь вместе с утренним шоу «Первая смена» прямо здесь на Retro FM. С 7 до 11. Шутки, игры, подарки. Все это обязательно будет.
1: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
3: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Итак, смотрим на календарь. 8 июля. Сегодня среда. День обнаруженных заначек. День общения со Вселенной. День морской волны. Но все это ничего. Все это меркнет в сравнении со следующими двумя праздниками. День зенитных ракетных войск ВКС России. Вот вас, мои друзья, особенно поздравляем. Ну и, конечно, всех нас с Днем семьи, любви и верности. Но это такое краткое вступительное слово, можно сказать, к тому, что на Ретро-ФМ ожидается уже в следующем часе. Да, запланированная регулярная филичита обязательно случится со всеми слушателями Ретро-ФМ уже в 14.00 по Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Сегодня у нас среда еще раз, да? Давайте продолжать. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: 14 часов в столице. Пора уже сделать то, что запланировали. Без лишних разговоров. Все по плану у нас дальше. Все серьезно.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Идея праздника возникла в 2002 году у жителей города Мурома Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Общероссийский статус этот день приобрел в 2008 году. С праздником жителей Северной Осетии поздравил Сергей Миняйло. Глава региона отметил, что в республике семейные ценности и уважение к старшим всегда были в почете. Он пожелал всем мира, добра и благополучия, чтобы в домах всегда царили любовь и взаимопонимание. Почти 150 миллионов рублей взыскали в пользу детей судебные приставы Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Всего с начала года в управлении находилось около 3500 исполнительных производств по взысканию средств на содержание детей. Доля производств, в рамках которых реализуются права несовершеннолетних на получение алиментов, составила 93%. 30 июля в кинопрокат выходит лирическая комедия «Старый орел». Съемки проходили в Алагирском ущелье в селе Верхний Сгид. Сюжет затрагивает тему важности сохранения своей родины и развития местного туризма. Главный герой – дед Батрас Зелимханович, который остается единственным жителем горного села. Узнав о решении закрыть населенный пункт, он пытается превратить его в эко-деревню. Отмечу, «Старый орел» является режиссерским дебютом Мурада Ногмова. В фильме снялись Алик Караев, Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Павел Левкин, Светлана Гусаова, Василий Гагиев и другие артисты. Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил в правах Олимпийский комитет России спустя почти 3 года после его отстранения. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, исполком также отменил все проверки на нейтральность российских спортсменов и снял запрет на проведение международных соревнований в стране. Кроме того, атлеты, возвращающиеся на мировую арену, будут временно проходить тесты на допинг в Международном агентстве по тестированию до полного восстановления полномочий российского антидопингового агентства. Официальный курс американского доллара на сегодня — 76 рублей 13 копеек. Курс европейской валюты — 86 рублей 90 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: ты. Так, кто у нас? А тут подпись неразборчива. Хочу пожелать всем, особенно любимому Ретро-ФМ, чудесного настроения, чтобы лето было ярким и интересным. Ну вот кто вы, как вас зовут, я не знаю. Так, спасибо все равно. Ленуся, приветик, незаменимая Ретро-ФМ и наш любимый человечек Юрочка. С днем семьи, любви и верности. Хочу поздравить всю команду ведущих Ретро-ФМ и наших чатовцев. Пусть любовь и верность живут в каждом доме, а наше радиообъединение греет сердца с любовью и верностью к вам, ваш Ленуся, город Киров. Спасибо. Виола пишет: добрый день, Ретро-ФМ. Поздравляю всех россиян с праздником, днем семьи, любви и верности. Пусть в каждой семье царит любовь и гармония. Передаю привет своей любимой семье. Вы мои крылья, вы мое счастье. Этот привет для мужа Андрея Трунина и сына Николая. Очень вас люблю. Виола из города Омск. Джон Даттон нам пишет. Да, так. Здравствуйте, дорогой ведущий любимого радио. Прошу вас передать привет Алексею и Илюше из города Ессентуки. Хочется пожелать им хорошего дня и кайфового вечера в кругу семьи. Спасибо большое заранее. Да, пожалуйста, вот вам наше своевременное. Были еще сообщения. Точно знаю, пишет вам Диана из Виксбурга. Всем привет, огромный Ретро-ФМ. Хорошо. Взяли себе, забрали, вложили аккуратненько, чтобы ничего не сломать и не испортить, не поцарапать ваш привет. Так, с Камчатки, Мильково. У вас на сайте... Так, а что-то нет поиска по городам. Все у нас есть. Чего придумываете? Так, Константин, позывной. Вот, все важно. Позывной КОС. Передаю привет всем пацанам и девчатам, кто сейчас на СВО. Братки и сестры, победа будет за нами. За нами Россия, с нами Бог и родные. Всем сил, терпения и мира. Все хорошо, ребят. Мы победим и закончим эту войну. Ура! Даже в этом не сомневаюсь. Так, добрый день, пишет Буров Роман. Передаю привет любимому городу Северодвинску, своим друзьям, ведущим радиостанции Ретро-ФМ. Привет, поздравляю всех с праздником, днем семьи, любви и верности. Всем приятного аппетита. Кто сейчас на работе, проводит обеденный перерыв со вкусным обедом. Так, лучший заряд энергии в отпуске – это прогулка по берегу Белого моря под лучшую музыку Ретро-ФМ. Вот хороший рецептик, да. Всем удачи и хорошего настроения желает Роман Буров, город Северодвинск.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Хорошая группа, отличная. Roxette, The Center of the Heart. Надо как-нибудь о них рассказать в программе «Ю» обязательно. Так, сообщение от слушателя. Впервые решил написать вам. Передаю большой привет всем слушателям, всей команде Retro FM. Спасибо за прекрасный эфир и отличную музыку, которую хочется слушать каждый день. Москва с вами. Ну, вы, в принципе, видите, у вас все получилось. Несмотря на то, что первый раз отправили. Единственное, маленький нюанс. Забыли подписаться. Ну, со всяким такое бывает. Ничего страшного. Один раз не подписали, в следующий раз уже можно и исправить. Хочу передать привет мужу Курмелеву Андрею, поздравить с днем семьи, любви и верности. В браке мы 25 лет. Хочу столько же быть... А, еще столько же быть вместе. Да ладно, чего вы ограничиваете себя какими-то непонятными цифрами. Просто вот еще больше. Мы 15 раз поступим. Неважно вообще. Александра Сергеевна Курмелева. Так... Где там, что там еще у нас было? Вот, Станислав из Москвы хочет пожелать всем доброго дня, хорошего настроения и, главное, здоровья. Спасибо Ретро-ФМ и их ведущим за хорошее настроение и теплые песни. Мы тут все как ведущие. Спасибо вам, говорим коллективно. Ну, я как в настоящий момент пользуюсь возможностью как представитель ведущих. Добрый день. Передайте, пожалуйста, привет моему отцу, который находится в рейсе Москва-Владивосток. Спасибо. Ну, только от кого тоже мы не знаем, потому что сообщение не подписано, поэтому, не знаю. Ладно, так, дальше. Всем доброго дня, Ретро ФМ. Причита, поздравляю вас с днем любви, семьи и верности. Это Диляра делает. Пусть каждый день радует нас. Так, да, Диляра из города Анапы это написала. Так, Ольга, Ретро ФМ, я Ольга из Москвы. Хочу поздравить Дмитрия Ганшина, всех сотрудников ЦКБ с днем любви, семьи и верности. Ольга, мне нравится, что вы вообще никакие праздники не пропускаете. Ну, аж особенно сегодняшние. Пусть семейная жизнь и будет как хороший сериал. Много теплых сцен, минимум драмы и счастливый финал каждый вечер. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы и счастливы. Добрый день, Ретро ФМ. Поздравляю всех с праздником, с днем семьи, любви и верности. Это нам пишет Арслан. Передаю привет семьям Бембетовых и семьям Сельдеевых. Это Республика Калмыкия, Приютнинский район, поселок Манц. Наталья дальше. Пардон, не Наталья, а Наталья. Ну, так написано. Светлану Викторовну Дубовцеву из Москвы поздравляем с новым званием. Знаете, какое звание? Звание «Мама». Пусть сыночек, родившийся 7 июля, Павел Романович, дарит много счастья, радости, любви. Игорь и Наталья Дубовцевы из Снежногорска, Мурманской области.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Так, Дарт Вейдер пишет. Хотя нет, это не Дарт Вейдер. На самом деле это Алиса из Беларуси. Ну, как написано, так и читаю, Алиса. Здравствуй, в заголовке. Здравствуйте, любимое радио. В сегодняшний день общение со Вселенной. Хочу пожелать всем побольше такого взаимодействия. Лично я сейчас создаю свою Вселенную. Да, подробности какие-то у вас есть на этот счет? Или что, это какой-то коммерческий проект? Если коммерческий проект, то не надо подробностей. А если что-нибудь вот такое вот интересное, то можете рассказать. Ирина, всем наидобрейшего денечка. Дорогой любимый Юрочка Гурьянов, передайте, пожалуйста, пламенный привет и массу лучших пожеланий. С днем рождения поздравляем заведующую отделение Сбербанка Талдомского округа Белову Наталью Ивановну. У нее сегодня юбилей. Желаем позитива, благополучия, спокойных клиентов, радости жизни и здоровья во все части тела, чтобы все крутилось, моглось и двигалось. Обожаем, обнимаем. Семья Беловых, Иришка и Валентина Кузьминична, город Талдом, Московская область. Поздравляем и, конечно, присоединяемся. Поздравляем нашу любимую Иришку с днем рождения. Счастья, здоровья и благополучия от девочки из Пятигорска. Евгения, как представитель НИЦА девочек из Пятигорска. Так, Екатерина Махмудова. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Хочу передать привет любимому мужу Беслану и поздравить нас с 16-й годовщиной свадьбы. Люблю тебя до луны и обратно. Спасибо тебе за то, что ты есть у меня. Вот такими космическими расстояниями все. И надо измерять. Это совершенно правильный подход. Александр Босик. Добрый день, Юрий. Прошу передать привет твоим тезкам Федяеву Юрию и Кривенко Юрию. Попросить их ускориться в работе. Ждем только их. Это Александр. Ну, давайте, тезка. Видите, тут Александр просит, намекает. Я уж не знаю, как. Давайте. Вероника, добрый день. Поздравляю сынулю Степана с днем рождения. Здоровья тебе и счастья. Береги свою семью. Мама Вероника, Нижегородская область. Ну что, друзья, это Филичита. Она продолжается прямо здесь, на Ретро-ФМ.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
5: Как отлично провести выходные?
6: Конечно, в «Алания Синема».
5: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
6: Уютные кинозалы, невероятный звук
5: и великолепная картинка.
6: Ежедневно с 10 утра.
5: «Алания Молл».
6: Московское шоссе 3К.
7: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307.
8: С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте gsk-alania.ru.
9: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Вы знаете, многие из нас такие заботливые. Вообще просто, ну, смотрите, прошу передать привет Ивану Опомаху из города Сочи. Много не пей, сказал кто-то неизвестный. Все, Иван, останавливайтесь. Слышите, тут уже это по вашу душу. Ну, правда, аккуратней. С днем рождения, Анечку Анпилогову из Краснодара. Поздравляю, друзья и близкие. Здоровья и счастья тебе. Вот еще сообщение. Радио Ретро-ФМ, привет. Передаю привет своей доченьке Софье и племяннице Верочке. Мы сейчас находимся в Карпогорах, в арт-студии. Желаем и мне, и всем нам хорошего настроения. Ну, тоже, опять-таки, вот, ну, где не искал, искал. Уже, знаете, фонариком посветил, посмотрел. Нет, не нашел подписи. Так, Алексей Гапонов. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Поздравляю жену Наталью с днем семьи, любви и верности. Муж Алексей, Малая Вишер, Новгородская область. Добрый день, это Юлия Шиткина пишет. Поздравляю доченьку Марию с получением диплома и аккредитации. От Гульнары следующее. Желаю вам хорошего настроения всегда человеку по имени Юрий от Гули. Гуля, если это мне, правда, спасибо. А тут вот еще Алина тоже пишет. Привет, здравствуйте, Ретро-ФМ. А мне хотелось передать привет не кому-то из близких, а Юрию ведущему. Здрасте, пожалуйста. А если я ваш близкий? Ну, вот так вот. Радио, давайте назовем меня радио-друг. Пожелайте вам хорошего... Ну, спасибо, правда. Пожелайте настроения хорошего. Спасибо, что заряжаете нас каждый день сквозь непогоду и тяжкие дни. Алина из Астрахани. Вот пусть у нас все эти батарейки заряжательные не сядут. У нас, в смысле, у всех здесь собравшихся. Александр, добрый день, Ретро-ФМ. Поздравляю вас с праздником, днем семьи, любви и верности. Поздравляю любимую жену Наталью. Люблю вас всех. Александр, Пензенская область. И давайте вот еще от Замиры. Привет, дорогая Филичита. Передаю привет своей подруге Вале Котовой из Петропавловского района. Поздравляю с днем семьи, любви и верности. И по поводу своей ссоры вчера прошу не расстраиваться. Все поправимо. Главное, огромное здоровье, что нельзя унести. Так, Замира из города Улан-Удэ. Филичита на Ретро-ФМ. Да, продолжим. Сейчас песенку классную послушаем, даже не одну, и продолжим.
1: Телефон в Москве 495-2324-8.

0: хочу передать огромный привет своей любимой жене Анечке, любимой доченьке Машеньке и сыну Александру. Мои родные, я вас очень сильно люблю. Вы самое дорогое, что есть в моей жизни. Я верю, что у нас обязательно все получится. Мы преодолеем любые трудности и будем счастливы вместе. Люблю вас больше всех. Ваш отец Сергей. Следующее сообщение. Величите. Добрый день, любимое радио. Хочу передать привет, точнее поздравить свою семью с праздником любви, семьи и верности. Своего мужа, Ромочка, моих деток и родителей. Всем желаю здоровья, любви, доброты и мира. Наталья из ДНР написала. А кто еще у нас написал? Было сообщение от Руслана. Привет, любимое радио РФМ. Передайте, пожалуйста, привет моей жене Гульнаре. И спасибо ей за вкусный обед. Всех с праздником. Руслан. Привет, любимое радио. Хочу поздравить всех радиоведущих Ретро-ФМ, а также семьи Баженовых, Овсянниковых, Чураковых, Мельниковых, Лоботовых с днем семьи. Пожелать всем хочется только счастья и семейного... здоровья и семейного счастья. Вот от Овсянниковой Светланы, город Канск, Красноярский край. И от Евгения Чумакина передаю привет своему бравому напарнику Радику Алееву. Желаю ему летнего настроения, чтобы его поскорее загрузили, и мы встретились на стоянке.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: На этой неделе расскажу про Адриано Челентано. Как начиналась карьера легендарного итальянца и что такое «Prison Call in Nancy Nanciuso»? Узнаете в субботу в 13 часов.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Осетия. Место, где отдых вкусный.
8: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

Сиси Кэтч, Soul Survivor, точнее, Soul Survivor. Город Заинск на связи. Поздравляем маму, Анну и братишку Яна с днем рождения. Желаем обоим крепкого здоровья и счастья от сына и брата Марка. Поставь для них красивую песню. Уж мы-то постараемся, будьте уверены. Уж поставим, так поставим. Никто не уронит. Так, добрый день, Ретро FM. Я Роман из Палвы. Хотел бы передать привет маме и пожелать хорошего настроения. Мы не против, мы только за. Мы как бы, давайте будем даже во главе этого процесса передачи приветов. Так, где-то было сообщение. Так, неужели я потерял, нет? Не может такого быть. Вот. Привет всем с Байкала, из города Байкальска. У нас началась клубника. Приезжайте все к нам. Ждем всех и каждого. Анастасии. Ну, если зовете, мы сейчас, конечно, уже. Вот я буквально чуть-чуть. Фелична заканчивается. Сейчас 15 минут, и все. И я... Да. Размечтался. Ладно. Елена, доброго всем дня. Поздравляю всех с таким замечательным теплым праздником. Пусть семья будет в приоритете у каждого. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Александра Ивановича с праздником, а также дочку Машу с мужем Максимом, дочку Настю с мужем Владом, дочку Сашу с будущим мужем Рустамом. Ничего себе у вас как все укомплектовано, расписано. Всех любим, всегда ждем в гости. Это Елена из Апшеронска. Александр пишет. Привет всем. Привет из Нижнекамска. Поздравляю всех с праздником семьи, любви и верности. Хочу особенности поздравить моих любимых девочек, жену Алсу, дочь Валерию, маму Валентину. Всех люблю, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия, исполнения всех желаний. Марина Шикарева, Ретро-ФМ. Добрый день. Хочу поздравить с праздником мою семью Шикаревых, мужа Юру, дочек Арину и Полину, хотя далеко у бабушки. Я вас всех люблю. Марина, Зеленогорск. Ну, да, летом положено быть детям у бабушки. Но всем от всех надо отдохнуть. Ну, кроме бабушек, получается. Ну, ладно, ничего, ничего. Так, Вадим Ланцов пишет. Здравствуйте, Юра. Здрасте, здрасте. Поздравляю всех с днем семьи. Передаю привет своему папе Олегу Владимировичу и своей маме Ирине Леонидовне, которая сейчас уехала в родной город Орел к моей бабушке в гости. А пока что я прохожу ознакомительную практику в институте. Через 2 недели я тоже приеду к своей любимой бабушке. Бабуль готовит блины. Вадим Ланцов, город Санкт-Петербург. Ну, давайте там, Вадим, знакомьтесь как следует, чтобы уже с чистой совестью, так сказать, к бабушке на блины. Сергей пишет. Здравствуйте, любимое радио. Слушаю вас каждый день, так как работаю в магазине. Припеваю. Извините, прививаю покупателям, хотя припевать тоже можно в хорошем смысле. Прививаю покупателям хороший вкус, пусть они слушают только вас. Хочу поздравить с днем любви, семьи и верности своих коллег. Магазин «Близкий», поселок Завета Ильича, Хабаровский край, всех жителей поселка и всех ванинцев. С праздником вас, пусть будет одно благополучие в ваших семьях. Ну вот, хорошие пожелания, договорились.

0: Ой, а можно и меня тут же? Выбери, пожалуйста, птица счастья. Вообще, знаете, какой птица? Выбери, пожалуйста, нас всех. Мы тут такие хорошие на Ретро FM собрались. Отличной компании. Сидим, время красиво проводим. Филичита у нас, знаете ли. Вот. Добрый день. Поздравляем дорогих маму Анжелику и папу Евгения с двойным праздником. С днем семьи, любви и верности. И с 37-й годовщиной свадьбы. Желаем всей нашей семье оставаться такой же дружной. Дети Антон, Андрей и Авелина. Это написали. Так. Ирина пишет. Доброго денечка, любимое радио и самый сексуальный голос. Юра Гурьянов. Спасибо, это я. Да, спасибо большое, очень приятно. Замечательного астропсихолога Галочку Лобашову из Череповца. Поздравляю с днем рождения. Здоровья, настроения, побольше клиентов и благополучия. С уважением. Ирина, город Москва. Ирина, какая вы молодец. Я не знаю, почему я так подумал. Вот почему-то мне кажется, что вы хороший человек. Наталья. Здравствуйте, Ретро FM. Привет. Ну, у нас вообще все люди хорошие, но тем не менее. Так, продолжаем. Наталья. Еще один хороший человек. Привет из Ростова-на-Дону. Сегодня в день семьи, любви и верности наши дети, Пахадеевы, Александр и Юлия, празднуют свою 10-ю годовщину свадьбы. Пожалуйста, поздравьте их с этим событием. Передайте хорошую песню для всей нашей большой компании. Спасибо, с уважением, теща Наталья Петровна. Так, сейчас скоро, прям вот немножко, чуть-чуть, несколько секундочек подождем, и будет хорошая песня. Ладно?
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк 6+.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Интернет-поток RetroFM 70-е.
5: Из пары уносится печаль.
4: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
6: RetroFM.

Ну, конечно, потом надо любить вишневую девятку. Ну, тем более сегодня, в такой праздник, семью надо свою любить. Прежде всего, а вот эти вот вишневые, или какие они еще там бывают, это можно потом когда-нибудь, когда время еще на них останется. Так, совсем немного времени остается. Пару сообщений, буквально филичте. Игорь, любимое радио, поздравьте, пожалуйста, мою жену с праздником. Сколько у нее терпения. Супругу величает Екатерина. Люблю ее очень. Это Игорь из Екатеринбурга. Николай пишет. Добрый-добрый день, Ретро-ФМ. Зовут меня Николай Абрамов. Я из города Нурлат. Знаем такое. И прямо сейчас мы работаем на улице, слушаем Ретро-ФМ. Я хочу передать привет и поздравить с днем семьи, любви и верности мою любимую Абраму Светлану Николаевну. Она рядом со мной, а также доченьку Полину и сына Артема, который сейчас проходит срочную службу в ВМФ. Всем мира, добра и счастья. Ну все, на этом Филичита сегодня точно завершена. Но завтра, друзья, вернется всем быть. Меня зовут Юрий Гурьянов. Пока.

0: 15.00 в столице на Ретро ФМ. Впереди мелодии с папаши Дмитрий Маликов и Эдди Хантингтон. Ну и новости у нас прямо сейчас в студии Дмитрий Королёв. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В Трудовой кодекс России вводится новый вид деятельности. Это стажировка. Она позволяет выпускникам колледжей и вузов заключать срочный трудовой договор для получения первого профессионального опыта. Соответствующий законопроект приняла Госдума сегодня. Он вступает в силу с марта будущего года. Как передают РИА Новости, законопроект вносит ясность. Стажировка становится полноценным трудовым договором с оплатой, стажем и больничным. Желание стран Прибалтики разместить на своей территории ядерное оружие не поможет обезопасить регион. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что подобные действия вынудят Россию принимать контрмеры для собственной безопасности. Так Песков прокомментировал решение Литвы открыть процедуру для размещения ядерного оружия. Финляндия уже приняла аналогичные решения. Российские карты МИР смогут заработать в Индонезии уже этим летом. По информации ряда СМИ, сначала терминалы появятся на главных курортах Бали, Ява и Ламбок. В планах мобильное приложение, которое даст возможность российским туристам платить картами МИР по QR-коду. По данным РИА Новости, сейчас карты российской платежной системы принимают в 11 странах. Семья – надежная опора и ключевая жизненная ценность для каждого гражданина России. Президент Владимир Путин обратился сегодня к участникам Всероссийского свадебного фестиваля «Россия, соединяя сердца». Он сегодня стартовал в Москве, а также в Красноярском крае, Приморском и Ханты-Мансийском округе. В этот день повсеместно устраивают массовые церемонии бракосочетания, а в Якутске праздник любви, семьи и верности отметили мотопробегом. Колонна молодоженов проехала по центру города на самокатах. ФИФА и УЕФА в ближайшее время не будут возвращать российские команды на международную арену. Эти организации отстранили наших футболистов от турниров под своей эгидой еще в феврале 2022 года. Ну а накануне, напомню, Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов. И о валюте на эту среду: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. Пока на этом все. А далее на Ретро FM встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: хочется уже, нестерпимо хочется шагнуть куда-нибудь в конец недели, в пятницу, например. Но, знаете, как говорится, среда пришла, неделя прошла, друзья, так что тоже неплохо. Всем доброго дня, в Москве 15:19, меня зовут Антон Веселов, впереди на Ретро-ФМ Дмитрий Маликов и Bad Boys Blue.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское.
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
3: Парфирий, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Во Владикавказе облачно, временами дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фычин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
8: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39, проспект Коста 13. Звоните 303-307. С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ЖСК. alania.ru.
10: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
11: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстроинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Homeberry все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
3: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ее пример, конечно, другим наука, но, боже мой, какая скука и пошлость. Эта история про Макарену, про девушку, про то, как она не дождалась парня из армии. Да-да-да, вот именно такой сюжет у этой песни. Кто бы мог подумать? Макарена — это лишний повод, друзья, поздравить нас всех с днем любви, семьи и верности, что немаловажно. Собственно, именно этот праздник на наших календарях сегодня. В Москве 15:48. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Бонни Тайлер и Юрий Антонов. Уже совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
10: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: Ретро ТРФМ в ближайшие минуты. Ингрид Сисикеч и песни из трех мушкетеров.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Более 11 миллионов рублей туристического налога поступило в местные бюджеты Северной Осетии. Об этом сообщает Минфин Республики. За 5 месяцев текущего года наибольший объем поступлений обеспечили Владикавказ и Алагирский район. При этом по итогам прошлого года объем поступлений составил свыше 15,5 миллиона рублей. Напомню, туристический налог введен в России с 1 января 2025 года взамен курортного сбора. Он включается в стоимость проживания. Максимальная ставка турналога составляет 2% от стоимости проживания. При этом минимальный размер платежа – 100 рублей в сутки. На 13 АЗС Северной Осетии в наличии все марки бензина и дизельное топливо. Об этом сообщает МинЖКХ Республики. В настоящее время 54 заправочные станции временно закрыты. Остальные 39 работают. Из 4 позиций по бензину в наличии 2-3. Добавлю, полную информацию о ситуации можно посмотреть на информационном табло оперштаба ведомства АЗС РСО «Алания». Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Идея праздника возникла в 2002 году у жителей города Мурома Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Общероссийский статус этот день приобрел в 2008 году. С праздником жителей Северной Осетии поздравил Сергей Меняйло. Глава региона отметил, что в республике семейные ценности и уважение к старшим всегда были в почете. Он пожелал всем мира, добра и благополучия. 30 июля в кинопрокат выходит лирическая комедия «Старый орел». Съемки проходили в Алагирском ущелье в селе Верхний Сгид. Сюжет затрагивает темы важности сохранения своей родины и развития местного туризма. Главный герой – дед Батрас Зелимханович, который остается единственным жителем горного села. Узнав о решении закрыть населенный пункт, он пытается превратить его в эко-деревню. Отмечу, «Старый орел» является режиссерским дебютом Мурада Ногмова. В фильме снялись Алик Караев, Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Павел Левкин, Светлана Гусаова, Василий Гагиев и другие артисты. Курс доллара на сегодня 76 рублей 13 копеек. Курс евро 86 рублей 90 копеек. Это были новости на Ретро ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Пункт памятки героя триллеров. Если злодей упал, не наклоняйтесь к нему, чтобы в этом убедиться. Нет, ну правда, чего не наклоняются, а? Это триллер от Майкл Джексон на Red FM в 16 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас группа «Блестящий» и Фил Коллинз. Совсем скоро.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+. Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Во Владикавказе облачно, временами дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
5: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Как отлично провести выходные?
7: Конечно, в «Алания Синема».
6: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
7: Уютные кинозалы, невероятный звук
6: и великолепная картинка.
7: Ежедневно с 10 утра.
6: «Алания Молл».
7: Московское шоссе 3К.
8: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

как сказал бы современная молодежь, да, налайте нам, Юбифотен, исполнили. И вот, собственно, именно так и Юрий Гурьянов в своей программе «Ю» уже в эту субботу расскажет нам об отряд Челентано. Как все начиналось, как рождались его суперхиты. И, конечно, будет музыка, может быть, услышать.

0: компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: должна быть такой, чтобы ее хотелось и в свет вывести, и в темноту завести, как говорится. Вот мне кажется, все это про Сандру. Именно она на Ретро FM была в 16:49. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго уже вечера, друзья. Я совсем скоро у нас квартет Абба и ансамбль «Веселые ребята».
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Ого! Мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2? О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Интернет-поток «Ретро FM Sanremo». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM Sanremo». 15+.

0: группа Европа. Новости на Ретро-ФМ с Игорем Акуловым. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что развитие экономики во всех аспектах является главной темой для правительства. Отвечая на вопрос о волатильности на фондовом рынке, он отметил, что это нормальное явление, и правительство также занимается этим вопросом. Сегодня на совещании у президента также планируется обсудить экономическую повестку. Напомню, ранее Владимир Путин отмечал рост несырьевого экспорта и укрепление ключевых отраслей в условиях санкций. Власти продолжают реализацию мер поддержки бизнеса и импортозамещения. Правительство дополнило перечень стратегически значимых лекарственных средств еще 149 наименованиями. Решение принято по предложениям производителей. Теперь на территории страны должен быть обеспечен полный цикл изготовления этих лекарств с возможной господдержкой. Средства также получат приоритет при госзакупках для стабильности поставок. Напомню, что также ранее правительство одобрило законопроект об усилении контроля за производством лекарств. В Госдуме предложили ввести федеральные поощрительные выплаты к юбилеям свадьбы – 5000 рублей за 5 лет брака и 10 тысяч за 10 лет. Было отмечено, что в 2024 году президент уже поручал правительству рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям ко дню семьи. Сейчас на федеральном уровне такие выплаты не закреплены, но в более чем 20 регионах есть свои меры поддержки. Также было подчеркнуто, что поддержка семей должна быть равной по всей стране. Количество туроператоров по выездному туризму к лету текущего года достигло 447, что на 10% больше, чем годом ранее. Несмотря на непростое полугодие из-за снижения потребительской активности, транспортных ограничений и ситуации на Ближнем Востоке, рынок не сокращается. Средний чек значительно не изменился благодаря укреплению рубля. Организованные туристы оказались более защищены. Туркомпании продлевали гостиницы и перебронировали билеты за свой счет. Также росту способствовала отмена рекомендаций о приостановке продаж туров в 6 стран Персидского залива. И ученые оценят численность манулов в России, в республике Алтай, Тыве, Забайкалье, а также в Красноярском крае и Бурятии. Для этого используют метод случайных столкновений на основе компьютерного зрения, который позволит точно посчитать плотность популяции без определения отдельных особей. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 76 рублей и 13 копеек. Евро 86 рублей и 90 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Друзья, помните Василий Алибабович из «Джентльменов удачи»? У тебя папа, мама был, почему такой злой? Так вот, у самых отъявленных негодяев-преступников есть мамы. И про некоторых из них даже сочиняются песни. Самая одиозная гангстерская мамаша прошлого века, мамаша Бейкер, и песни про нее на РТФМ от группы «Бонни» была в 17 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов, друзья. Впереди у нас песни из «Кавказской пленницы» и «Ким Вайлд».
1: Круиз «Ретро-ФМ» 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях «Ретро-ФМ». Следите за нашими новостями.

0: реклама.
1: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ-21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Слушайте, друзья, как же все-таки замечательно быть котом. Потянулся, все умиляются. Перевернулся с одного бока на другой. Все умиляются. Потолстел на 5 килограмм. Опять все умиляются. Кстати, с собачками чихуахуа такая же абсолютно история. Чихуахуа на Ретро-ФМ только что, а уже совсем скоро нас Blue System и Bee Gees в Москве 17:35.
1: Программа с Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе расскажу про Адриано Челентано. Как начиналась карьера легендарного итальянца и что такое Prison Call in Nancy Nanciuso. Узнаете в субботу в 13 часов.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

0: Когда-то мы ловили волну на транзисторах, потом в машинах. Сегодня целый хаб. Радиохаб любимых песен вмещается в одном приложении. Мы сделали его для вас, друзья. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Реклама. Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
3: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/+.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката. Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

0: Москве 6 часов вечера на Retro FM 3D10 Sharp, Крис Ри и Игорь Иванов.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Более 11 миллионов рублей туристического налога поступило в местные бюджеты Северной Осетии. Об этом сообщает Минфин Республики. За 5 месяцев текущего года наибольший объем поступлений обеспечили Владикавказ и Алагирский район. При этом по итогам прошлого года объем поступлений составил свыше 15,5 миллиона рублей. Напомню, туристический налог введен в России с 1 января 2025 года взамен курортного сбора. Он включается в стоимость проживания. Максимальная ставка турналога составляет 2% от стоимости проживания. При этом минимальный размер платежа – 100 рублей в сутки. На 13 АЗС Северной Осетии в наличии все марки бензина и дизельное топливо. Об этом сообщает МинЖКХ Республики. В настоящее время 54 заправочные станции временно закрыты. Остальные 39 работают. Из 4 позиций по бензину в наличии 2-3. Добавлю, полную информацию о ситуации можно посмотреть на информационном табло оперштаба ведомства АЗС РСО «Алания». Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Идея праздника возникла в 2002 году у жителей города Мурома Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Общероссийский статус этот день приобрел в 2008 году. С праздником жителей Северной Осетии поздравил Сергей Меняйло. Глава региона отметил, что в республике семейные ценности и уважение к старшим всегда были в почете. Он пожелал всем мира, добра и благополучия. 30 июля в кинопрокат выходит лирическая комедия «Старый орел». Съемки проходили в Алагирском ущелье в селе Верхний Сгид. Сюжет затрагивает темы важности сохранения своей родины и развития местного туризма. Главный герой – дед Батрас Зелимханович, который остается единственным жителем горного села. Узнав о решении закрыть населенный пункт, он пытается превратить его в эко-деревню. Отмечу, «Старый орел» является режиссерским дебютом Мурада Ногмова. В фильме снялись Алик Караев, Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Павел Левкин, Светлана Гусаова, Василий Гагиев и другие артисты. Курс доллара на сегодня — 76 рублей 13 копеек. Курс евро — 86 рублей 90 копеек. Это были новости на Retro FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: России, как известно, две беды. Холодное лето и жаркое лето. Ну вот пока нынешнему лету, надо сказать, удается идеально балансировать между двумя этими бедами. То прохладно, то тепло. В общем, не знаю, как вам, мне пока лето очень нравится. 18 часов и 18 минут столицы. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ дуэт «Атаван», дискотека «Авария» с Кристиной Арбакайте и Белинда Карлайл.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот их забываю, видите, через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, живут, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Порфирий.
3: Порфирий, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха 25-27 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
8: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
9: Как отлично провести выходные?
10: Конечно, в «Алания Синема».
9: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
10: Уютные кинозалы, невероятный звук
9: и великолепная картинка.
10: Ежедневно с 10 утра.
9: «Алания Молл».
10: Московское шоссе 3К.
11: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
12: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» 1. Всегда первый.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Пасха – праздник длиною в 10 дней. Собственно, так вот можно назвать наш круиз Ретро-ФМ 2026, друзья. Он, собственно, не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. Как это будет, расскажем в эфире в социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
5: Свадьба или новоселье?
4: В «Хоумберри» все для отличного приданого.

0: M2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. M2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: козу на грязь. А, в смысле, вот люблю вот эту песню за это ощущение полета, друзья. Take on me. И понеслись куда-то туда в прекрасный, замечательный вечер с любимой музыкой. 18.49, столица. Меня зовут Антон Веселов, и я прощаюсь с вами, друзья. До завтра. Даль на Ретро-ФМ. Встречайте Руслана Романова через несколько минут.
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08. 2015-го.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация. 2026 года выпуска.
8: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей. Со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
13: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
14: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Москве 19 часов. Впереди Смоки, Наутилус Помпилиус и Сандра на Ретро-ФМ. С новостями в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Госдума приняла закон в сфере миграционной политики. Он является уже 30-м по счету, начиная с 2024 года. Документ ужесточает требования к доходам мигрантов и дает регионам возможность пополнять бюджеты за счет патентов. В прошлом году в России было выдано более 2,2 миллиона патентов. Регионы получили от них 172 миллиарда рублей. Новый закон также обязывает мигрантов оплачивать приезд своих детей и семьи, исходя из региональных стандартов. Правительство в рамках закона о развитии искусственного интеллекта работает над мерами по пресечению мошеннических схем с использованием дипфейков. Закон закладывает правовую основу для развития больших фундаментальных моделей ИИ, вводит понятие суверенных и национальных моделей и открывает доступ к госданным для их обучения. Предусмотрена маркировка аудио и видеоматериалов, созданных с помощью ИИ. Владельцев сайтов и соцсетей с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки обязаны обеспечить техническую возможность такой маркировки. Госдума приняла закон, обязывающий банки раскрывать информацию об условиях предоставления услуг, включая переводы через СБП и использование электронных средств платежа. Исключение составляют электронные кошельки. Состав, порядок и сроки раскрытия информации будут определяться стандартами деятельности кредитных организаций. Сведения должны размещаться в местах оказания услуг и на официальных сайтах банков. Закон вступит в силу с 1 сентября следующего года. Эксперты по ЖКХ напомнили, что от взносов на капитальный ремонт полностью освобождены владельцы квартир в домах, признанных аварийными. Также для новостроек предусмотрена отсрочка до 5 лет. Пенсионеры старше 70 лет имеют право на компенсацию 50% взносов, старше 80 лет на 100%. Льготы также предусмотрены для инвалидов и ветеранов труда. А вот задолженность по взносам переходит к новому собственнику при продаже квартиры, поэтому при покупке жилья юристы просят быть внимательными. И около 90% населения мира, примерно 7,6 миллиарда человек, смогут увидеть астероид Апофис невооруженным глазом. Данное событие ожидается 13 апреля 2029 года. Он предстанет на небе в виде небольшой светящейся точки, которая за минуту сместится на расстояние, равное ширине полного лунного диска. Фактически успех наблюдения будет зависеть от облачности и светового загрязнения. Астероид пройдет на расстоянии менее 40 тысяч километров от Земли, что считается редким явлением. Вероятность столкновения остается крайне низкой. И я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 76 рублей и 40 копеек. Евро 87 рублей и 35 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Даже если ни залива, ни гор не видно, ничего страшного, друзья. Ключевое слово здесь, конечно же, домой. 19:20 в Москве. Я надеюсь, что вы, ну, если и не добрались еще до своего места силы и релаксации, то, по крайней мере, сейчас двигаетесь в том самом направлении. Ну, а я, Руслан Романов, по обыкновению только прибыл на рабочее место, так сказать, занял главный музыкальный пост, и уже отсюда во всеуслышание спешу вас приветствовать и пожелать всем отличного вечера. Лучшая музыка для вас, как всегда, на Ретро-ФМ. Так, совсем скоро услышим и споем, надеюсь, песню из кинофильма «Москва слезам не верит», а также одну из композиций группы «Реки и повари» ожидаем в самое ближайшее время. Пламенный вам привет, улыбайтесь и делайте громче ваши приемники.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха 25-27 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
5: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
6: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
7: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
12: Меню для счастливого человека.
11: С 9 до 14 часов завтрак.
12: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
11: На обед вкуснятина.
12: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
11: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
12: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
11: Кафе «Юг-34». 34.
12: Счастье есть.
11: Джанаева 34.
12: Доставка 8-999-844-34-34.
11: Или через приложение Яндекс.Еда.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Лето
1: на Ретро-ФМ.
2: Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, словам Москва не верила.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девица хоть краешек

0: подвигаться в такт музыке. За рулем, конечно, несколько проблематично, а вот на пассажирском сидении самое оно. Лично я, Руслан Романов, здесь немножко пританцовываю. И это лишь одна из множества тех самых песен, которые все мы с вами знаем и с удовольствием слушаем. Да что уж там, любим всей душой. А помните ли вы, как все начиналось? Как создавались эти невероятные хиты? Как зажигались звезды? Вот тут-то и приходит на помощь программа «Ю» на Ретро-ФМ. Каждую субботу с 13 до 14 часов мой коллега Юрий Гурьянов доступно, интересно, с огоньком рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку. Вы услышите известные хиты, а также уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КОСТА 13. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше.

0: 8-800-79-90-12.
1: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: долго, я надеюсь, ну и с уверенностью уже пройденного, так сказать, экватора. Речь про среду. Мы с вами встречаем этот прекрасный июльский вечер под лучшую музыку на Ретро-ФМ. И Рейджи только что, впереди Кайли Минок и ансамбль «Ариэль». В Москве 19:49.
1: Реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Filtrum Sti. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.

0: Москве 20.00. Далее Юрий Антонов, Пэтти Райан и песня из фильма «Бриллиантовая рука» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Более 11 миллионов рублей туристического налога поступило в местные бюджеты Северной Осетии. Об этом сообщает Минфин Республики. За 5 месяцев текущего года наибольший объем поступлений обеспечили Владикавказ и Алагирский район. При этом по итогам прошлого года объем поступлений составил свыше 15,5 миллиона рублей. Напомню, туристический налог введен в России с 1 января 2025 года взамен курортного сбора. Он включается в стоимость проживания. Максимальная ставка турналога составляет 2% от стоимости проживания. При этом минимальный размер платежа – 100 рублей в сутки. На 13 АЗС Северной Осетии в наличии все марки бензина и дизельное топливо. Об этом сообщает МинЖКХ Республики. В настоящее время 54 заправочные станции временно закрыты. Остальные 39 работают. Из 4 позиций по бензину в наличии 2-3. Добавлю, полную информацию о ситуации можно посмотреть на информационном табло оперштаба ведомства АЗС РСО «Алания». Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Идея праздника возникла в 2002 году у жителей города Мурома Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Общероссийский статус этот день приобрел в 2008 году. С праздником жителей Северной Осетии поздравил Сергей Меняйло. Глава региона отметил, что в республике семейные ценности и уважение к старшим всегда были в почете. Он пожелал всем мира, добра и благополучия. 30 июля в кинопрокат выходит лирическая комедия «Старый орел». Съемки проходили в Алагирском ущелье в селе Верхний Сгид. Сюжет затрагивает темы важности сохранения своей родины и развития местного туризма. Главный герой – дед Батрас Зелимханович, который остается единственным жителем горного села. Узнав о решении закрыть населенный пункт, он пытается превратить его в эко-деревню. Отмечу, «Старый орел» является режиссерским дебютом Мурада Ногмова. В фильме снялись Алик Караев, Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Павел Левкин, Светлана Гусаова, Василий Гагиев и другие артисты. Курс доллара на сегодня 76 рублей 13 копеек. Курс евро 86 рублей 90 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Абсолютно весь остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день

0: Прекрасный вечер под любимую музыку обеспечен всем, кто настроен на Радио ФМ. И не исключено, что после нескольких часов, ну а может быть и буквально пары мгновений, проведенных в нашей компании, вы подумаете или скажете, кстати говоря, выражаясь языком Сандры, вот, которая дарит нам свою песню, ну вот же My Innocent Love, та самая бесхитростная, безобидная и, что немаловажно, безвредная любовь. 20:18 на часах. Скоро Татьяна Овсиенко и Джо Кокер в нашем эфире. Я Руслан Романов. Рад всех приветствовать.
1: Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях «Ретро-ФМ». Следите за нашими новостями.
2: Реклама.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Деликат поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
5: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Modern Talking продолжает этот музыкальный вечер и дарит свой талант и мастерство всем, кто настроен на ретро-ФМ. 20:35 практически в столице. Далее по плану у нас Аида Ведищева и ее знаменитая композиция. Через несколько минут не пропустите.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов за

0: тот самый случай, друзья, когда так называемый «big time» или же серьезный, масштабный, мощный повод у нас с вами имеется. День семьи, любви и верности, который с утра у нас еще начался. Сегодня вот сейчас плавно переходит в вечер соответствующего праздничного характера, и это прекрасно. По этому поводу предлагаю вам аналогичную вечеринку «Ретро-ФМ» и уникальный супермикс из лучшей танцевальной музыки в нашем эфире уже с 21 часа. Не пропустите. Ну а прямо по курсу с вами еще услышим обязательно команду Rolling Stones, группу «Ласковый май» уже через несколько минут на «Ретро-ФМ».
1: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
4: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
5: «Ретро-ФМ» 70-е.
4: «Ретро-ФМ» 80-е.
5: «Ретро-ФМ» 90-е.
4: «Ретро-ФМ» Сан-Ремо. И вечеринка «Ретро-ФМ».
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
4: 12+.

0: Друзья, всех вас с собой зову, и связь наша, надо сказать, крепка и надежна. Ежевечерний танцевальный марафон стартовал совсем недавно и приглашает к участию всех желающих. В эфире вечеринка Retro.fm, здесь только лучшая дискотечная музыка в неповторимом миксе, которая призвана подарить вам самые яркие эмоции. 21:20 в Москве, я Руслан Романов, привет!
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсал» Хановасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Телефон рекламной службы Retro.fm Владикавказ 54 11 00.

0: воду глядел Евгений Белоусов. Вот такое короткое лето могли подумать и жители, и гости столичного региона в том числе. Но, друзья, думаю, что на старте июля такие выводы делать рановато. Поклонникам загара и пляжного отдыха, да и просто всем тем, кто ждет, в общем-то, обычного летнего тепла, не отчаиваться. Все еще обязательно будет, я точно в это верю. А пока, друзья, согреваемся с вами лучшими дэнс-хитами в нашем неповторимом миксе и наслаждаемся вечеринкой Ретро-ФМ. 21 час и почти 35 минут в Москве. Мы на старте нашей сегодняшней встречи. Напоминаю, что танцы продолжаются до самой полуночи. Программа
1: с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Адриано Челентано. Как начиналась карьера легендарного итальянца и что такое «Prison Calling Nancy Nancuzel» узнаете в субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

продолжение этой трогательной темы, сообщение школьникам, которым особенно не терпится поскорее повзрослеть, на заметочку. Один из самых явных плюсов этой прекрасной школьной поры, конечно же, летние каникулы. Уверяю, дорогие наши, все взрослые по этому поводу точно вам завидуют. 21.50 в Москве. Это вечеринка «Ретро-ФМ».

мощнейший энергетический заряд обеспечен всем и каждому, кто настроен на вечеринку Retro FM. Уникальный микс из лучших дискотечных хитов в нашем эфире для вас ежедневно с 21 часа до полуночи, а значит, большая часть сегодняшней встречи у нас с вами впереди. Предлагаю всем потанцевать в Москве 22:19. Меня зовут Руслан Романов. Будем двигаться далее.

Кто, если не они, зададут темп любой вечеринки и подарят всем заряд позитива? Команда под названием To Unlimited, если кто-то запамятовал, и один из их суперхитов в нашем неповторимом миксе сегодня. Кстати говоря, друзья, лучшую танцевальную музыку, проверенную временем, теперь стало еще проще взять с собой куда бы то ни было. Что я имею в виду? Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Просто сплошное удовольствие. Radio Hub — новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub для вас.

0: отечественное диско с ярко выраженными латиноамериканскими вкраплениями. Думаю, что истинные меломаны и танцоры в том числе поймут, о чем идет речь. 22 часа и почти 50 минут в столице. Валерий Леонтьев, великолепный и прекрасный, продолжается наш сегодняшний музыкально-танцевальный марафон. Это вечеринка Retro FM.
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. ТАО «Альфа-банк» 6+.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

так легко и непринужденно, а еще максимально позитивно мы проводим время под любимые хиты, которые собраны в неповторимом миксе. И надо признать, друзья, что время это пролетает с невероятной скоростью, как будто бы даже быстрее обычного, что тоже является характерной особенностью вечеринки RetroFM. Третий час дэнс-марафона в разгаре. Я Руслан Романов. Всех рад приветствовать. 23:20 в Москве.

0: Одни из лучших мастеров формата диско, команда Joy, присоединяется к нашей с вами компании здесь на вечеринке Retro FM и дарит свой суперхит. 23:34, время московское точное. Танцуем с вами до полуночи, друзья, уникальный микс в самом разгаре. Приветствую всех, кто, быть может, к нам только что присоединился. Ну а мы с вами по-прежнему здесь, конечно же, в прямом эфире.
1: Круиз Retro FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет? Расскажем в эфире и в социальных сетях Retro FM. Следите за нашими новостями.

0: и фамилией Summer и очередное признание в любви. Надеюсь, друзья, что и вы ощущаете все самые трепетные чувства с нашей стороны. Они точно есть. На этой любвеобильной ноте завершается уникальный микс и вечеринка Retro FM, хотя не сейчас, а через минуток 10. Ну а в начале следующего дня встречайте Тимура Соколова на Retro FM. Я, Руслан Романов, желаю всем удачи, прощаюсь до завтра.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.

0: Если вы планировали поспать, то Тони Эспозито со своей Калимбой, которая к тому же еще и Дел Луна, только что жестко сорвал эти планы и взбодрил так, что сон как рукой сняло. Ну, если уж он пропал, сон имеется в виду, то продолжим слушать хорошую музыку и наслаждаться лучшими мировыми хитами, проверенными временем. Впереди Владимир Высоцкий, Миллион Фармер, чуть раньше команда No Mercy. Тимур Скалов с этой минуты микрофона. Всем привет.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Как всегда красиво, как всегда элегантно, Милен Фармер похитила 3 минуты нашей жизни, но не знаю, как вам, а я не против. На такую девушку, знаете ли, не жалко не то, что 3 минут, но и целой ночи. Появление этой певицы в эфире всегда отличный подарок для всех нас, мужчин. Так что круто. Далее порадуем наших милых дам. Женя Белоусов здесь через 5 минут с песней «Подожди меня», «Подождите немного» и все услышите.

бразильский карнавал посреди глубокой ночи. Почему бы нет? Байла, байла комиго. Танцуй, танцуй со мной. Поет группа Домина. Ну, да, если не спится, то можно. Главное, не топая. А так, знаете, порхая по полу, дабы никого не разбудить снизу. Как говорится, почувствуем себя героями уже другой песни от группы Арабески «Midnight Dancer». Здесь уже скоро всем полуночным танцорам пламенный привет. Меня зовут Тимур Соколов, я с вами.

0: Трагедии. Это Bee Gees на Retro FM. Вселенская скорбь в музыкальной упаковке, в которой хочется не плакать, а танцевать. Причем в любое время дня и ночи. В общем, трагедия отменяется, друзья, а шоу продолжается. Джимми Саммервилл и веселые ребята у нас впереди. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую.
1: Круиз Retro FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет? Расскажем в эфире и социальных сетях Retro FM. Следите за нашими новостями.

печали нет и не будет еще как минимум полтора месяца, если мы говорим о лете, а вернее не говорим, а поем вместе с группой «Веселые ребята». 9 июля на календаре, практически добрались до экватора самого лучшего времени года, хотя это тоже на любителя, да и вообще каждое время года прекрасно по-своему, друзья, так что просто наслаждаемся и делаем это так же активно, как, ну, к примеру, танцует Мик Джаггер. А как танцует Мик Джаггер, узнаем уже через пару минут из хита «Moves Like a Jagger» от Maroon 5 и Кристина Агилера.

бегать по городу в час ночи в поиске букета цветов, это надо либо сильно влюбиться, либо сильно провиниться. Первый вариант, конечно, предпочтительнее, хотя второй более реальный и случается, к сожалению, чаще. Поэтому через пару минут поставлю вам песню, которая идеально подходит для того, чтобы просить прощения. Forever and Ever, Demis Roussos, уже скоро. Не благодарите.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Звонить кому-то в 3:00 ночи, даже ради признания в любви, так себе затея. Скажу, эффект от такого звонка может быть абсолютно противоположным, и за признание можно в ответ услышать довольно интересное послание в какое-нибудь не менее интересное место. Так что все звонки лучше с утра, друзья. А пока опа-опа. Это название песни, которую мы с вами послушаем уже совсем скоро. Группа «Антика» у нас на горизонте. Тимур Соколов с вами. Привет и доброй ночи.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Boobies. Сказка про хороших парней из Голливуда от Сиси Кетч. Только что в эфире. И эта сказка закончена. Ну а в реальной жизни настоящие герои этой ночи — курьеры, которые развозят пиццу по домам, ну или таксисты, пытающиеся найти правильный маршрут при неработающей навигации. 2.35 уже в столице, едем далее. Впереди Бонни Тайлер и Андрей Державин.

saw the sign. Я видела знак, поет женская половина группы SOBs. Ну и если вы искали какой-то особый знак от вселенной, чтобы наконец-то пойти спать, то это точно был не он. Так что продолжаем далее наслаждаться лучшей музыкой в компании Андрея Миронова и Майкла Джексона.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь! Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.